0: знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду – воина Ясенецких. После окончания гимназии выбирал между медициной и рисованием и даже подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил предпочесть медицину как более полезную обществу. В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе его прочили в профессоры анатомии, но после окончания университета Валентин объявил, что будет земским врачом. Занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали, а владыка Лука потом признавался: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям». В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена воина Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь. Через два года он принял священнический сан, а еще через два – монашеский постриг с именем Лука. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным воин Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как воин Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Но даже в ссылке воин Ясенецкий продолжал работать по медицинской специальности. В 1946 году епископ был фактически реабилитирован советской властью присуждением ему сталинской премии, а за участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однажды во время дела врачей профессора вызвали на показательный суд. Руководитель ЧК Петерс, желая высмеять священника, спросил его: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» «Я режу людей для их спасения. А вы во имя чего режете людей, гражданин общественный обвинитель?» – парировал тот. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий воина? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». После этого на показательные процессы профессора старались больше не приглашать. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года. В 1995 году он был причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви. Его память совершается 11 июня.
1: След в истории.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: Берегитесь собак, берегитесь недобрых тружеников, берегитесь членовредителей. Истинно обрезанные — это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью во Христе, а не полагаемся на внешнее. Хотя я-то мог бы положиться на внешнее. Если кому-то кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований больше. Обрезанный на восьмой день, родом израильтянин из племени Вениамина, чистокровный еврей. По отношению к закону фарисей, по рвению гонитель церкви, по праведности, достигаемой исполнением закона, человек безупречный. Но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем».

Это еще Чехов сказал. Если хочешь понять жизнь, перестань верить тому, что говорят и пишут. Наблюдай и чувствуй сам. Так что это, разумеется, хорошо, когда пастора конспектируете, книги умные читаете, новостные каналы листаете. Но до всего самого важного в вашей жизни вам нужно потрудиться, приложить усилия и додуматься самому, самостоятельно. А знаете, в чем хорошая новость? Свободное радио как раз для таких, для думающих.

Новая музыка на Свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

История христианских гимнов. В руках я Иисуса. Мы не всегда знаем авторов христианских песен. Часто их имена сокрыты временем. Но имя автора текста песни «В руках я Иисуса» известно хорошо. Это Фанни Кросби, слепая христианская поэтесса, которая написала более 8000 песен, переведенных впоследствии на многие языки мира. Дожив до 94 лет, в старости она писала: «Никогда в моей жизни я нисколько не огорчалась моим страданиям, так как я всегда верила, что Господь в бесконечной милости Своей приготовил мне этот путь. Как я могу быть недовольной, если вспомню Его благословение?» Замечательная история создания строк, ставших гимном «В руках я Иисуса». Однажды Фанни рассказали случай о том, как мать с маленьким ребенком попала в толпе в уличную давку. Ребенка так сдавили, что он начал жалобно кричать. Дело могло кончиться трагедией, но мать из последних сил подняла ребенка повыше и так сумела защитить и спасти свое дитя. Именно этот случай заставил Фанни провести аналогию и написать песню «В руках я Иисуса».

Начав с музыкальных экспериментов в стиле дворового рока в 2001 году, в 2003 ребята пришли к своему фирменному тяжелому звучанию. Под руководством Юрия Лаврова и Александра Доморода музыканты окончательно нашли свой образ, и в 2005 году вышел альбом «Сердце льва». И это название созвучно с названием группы, ведь со старославянского «скимен» можно перевести как «молодой лев в расцвете сил» или «лев-охотник». Я познакомился с ребятами в том же 2005 году, когда они на фестивале «Призван быть первым» получили премию как лучшая рок-группа. И я до сих пор помню свой приятный шок от их дебютного альбома, который крутился в моем CD-плеере каждый день, пока я ехал на учебу в электричке, согнувшись в три погибели, или пока толкался на входе в метро. Для того периода группа звучала очень фирмово и дерзко. Бескомпромиссные и иногда озорные тексты дополнялись мощным вокалом и жесткими гитарными рифами. А весь альбом представлял собой единый рассказ с музыкальными интерлюдиями к каждому треку. В общем, «Сердце льва» стал серьезным заявлением и полюбился многим ценителям музыки потяжелее.

Группа просуществовала до 2013-го, выпустив несколько синглов и альбом «Поклонение в тишине». Они выступали на множестве фестивалей и участвовали в антинаркотических программах, но, к сожалению, чего-то уровня «Сердце льва», на мой взгляд, больше не получилось. Сегодня мы послушаем трек, который мы с женой периодически цитируем дома уже больше 20 лет. Это песня «Есть или нет?».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Человек, принадлежащий истинной религиозной традиции, понимает две вещи – свободу и послушание. Первое означает понимание того, в чем нуждаешься по-настоящему. Второе означает знание, чему можно довериться.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогие слушатели Свободного радио. С вами пастор Баранов из города Владимир. Сегодня нам надо озвучить пару вопросов, связанных со святостью. Ключевой стих для разговора – это Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот в свое время Господь обращается к Израилю и напоминает им самые главные задачи, самые главные сущности всего происходящего, связанного с то, что связывало их, его Бога Израилева и сам Израиль. Вопрос был в том, что он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов и был святостью. Кто избрал? Он святой, говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанной именно со священием, о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе, представление деградировали и вывернулись наизнанку, то есть совершенно противоположное все стало. Как Исаия вот обличает своих современников. И в 65 главе этот разговор состоялся, обращение к израильскому народу. Вот он к ним протягивает руку, а люди, сходящие с ума, ведущие себя безобразно, совершенно не свято, они отвечают ему вот в 5 стихе: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». И Бог говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день.

0: Богом, мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности, только очищенной кровью Иисуса Христа, мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были, дома у себя, в собрании, в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю, и молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой и непорочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословения вам.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Brains.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Марка.
3: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
4: Новая музыка на свободном радио.

протянутой горела. Солнце новое, как будто испокон, и в душе воспламенялось.

0: Божьи дети навсегда. Варя, будучи в гостях у родителей, пошла с ними в церковь. Там существовала своя традиция. Собравшиеся, взявшись за руки, произносили вслух молитву «Отче наш». Варя стояла между папой и мамой, держа их за руки. Вдруг ее пронзила мысль, что она всегда будет их дочкой. Она уже более чем взрослая, но до сих пор оставалась ребенком Кати и Коли. А потом ее мысли понеслись дальше. Она не только дочь своих земных родителей, но и всегда будет дочерью Небесного Отца. Апостол Павел хотел, чтобы верующие в Римской церкви поняли важный факт. Бог принял их в свою семью, сделал своими детьми. Они родились от Святого Духа, поэтому не должны находиться в рабстве у незначительных вещей. Вместо этого, благодаря живущему в них Духу, они теперь наследники Божии, сонаследники же Христу. Что это меняет для христиан? Говоря просто, все. Наша природа, как Божьих детей, становится основой жизни и влияет на мировоззрение. Например, если мы помним, что мы Божьи дети, то пойдем за Ним, даже если придется выйти из зоны комфорта. Мы не будем зависеть от похвалы и одобрения со стороны окружающих и многое другое. А для вас что значит быть Божьим ребенком? Господь и Бог, помоги мне жить с ясным осознанием, что я Твое дитя. Дай мне свободу поступать по духу, чтобы делиться с другими Твоей любовью и надеждой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это был дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Друзья, привет! С вами Катя. Порой мы задаемся вопросом, а может ли добро победить? Разве не везде и не всегда торжествует зло? Оно ведь агрессивное, разрушительное. Кажется, что зло сильнее. А что добро? Какая в нем сила? И тем не менее в Библии мы читаем такие слова: «Побеждай зло добром». Мы побеждаем зло, даже если на время кажемся им побежденными. Мщение действует против самого себя и терпит поражение, думая, что одерживает победу. Не становись таким же, как зло. Свет всегда побеждает тьму. И даже маленькая искра освещает самую темную ночь.
1: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое. Славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки простирает. К нам с теплом склоняясь, милует, прощает.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Виктор из Тюмени.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я был просто на молодежном лагере. Меня мама туда пригласила, и все. Я увидел людей, и мне просто захотелось стать такими же, как они. И в первый день, да, я попросил Бога прощения. Вот. Так я с ними встретился, просто в молодежном лагере. Меня заразила просто сама культура христианства.
3: Надежда есть всегда.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды, когда собралась большая толпа, а люди шли к нему из разных городов, Иисус рассказал им притчу. «Вышел сеятель сеять зерно. И когда сеял, часть зерен упала у дороги, где их затоптали и птицы склевали. Другие упали на каменистую почву, проросли, но не было влаги, и всходы засохли. Другие упали среди колючек, разрослись колючки и их заглушили. А другие зерна упали в землю добрую, выросли и дали стократный урожай». И, сказав это, Иисус воскликнул: «У кого есть уши, пусть услышит!» Ученики стали спрашивать Иисуса, что значит эта притча. «Вам дано знать тайны Царства Бога», — ответил он. «А для остальных все остается загадочным, так что они смотрят и не видят, слушают и не понимают. А притча — это значит вот что. Зерно — слово Бога. Зерна, упавшие у дороги, — это те, кто слышит слово. Но потом приходит дьявол и уносит его из сердец для того, чтобы они не поверили и не спаслись. Зерна, упавшие на каменистую почву, — это те, которые, услышав слово, принимают его с радостью, но корня у них нет, и поэтому какое-то время они верят, а в дни испытаний отступаются. Упавшие среди колючек — это те, кто услышал слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и житейских удовольствиях, и колос их не вызревает. А зерна, упавшие в добрую землю, — это те, кто, услышав слово, сохраняют его в своем добром и отзывчивом сердце и благодаря стойкости приносят урожай.
2: Свободное радио рядом.

0: Наталья Мелешко. Вот только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. Вот только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. Вот только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. Вот только б в христианство не играться, но сердцем всем тебя, Господь, искать, твоею жизнью, духом исполняться, тебя светить в душе и прославлять. Вот только бы твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть твоею горстью соли и светом, Господи, твоим сиять. Вот только бы полностью тебе отдаться, себя отвергнув за тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в тебе лишь обрести.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Помните, с чего начинается всеми известный новогодний фильм «С легким паром»? С описания одинаковости человеческого бытия. И действительно, как отличить спальные районы, например, Питера от высоток Саратова, или Казани, или Новосибирска? Но, а ведь на самом-то деле, в каждом окне, каждой высотке, пусть даже типовой, но ведь там своя жизнь. У каждой жизни свое окно. Ваш город, ваша улица, ваш дом. Они ведь только ваши. Так что светите ярко там, где Господь вас призвал.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: 11 июня – день памяти архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича Воина-Ясенецкого, ученого и духовного писателя, хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук и доктора богословия, лауреата Сталинской премии и епископа Русской Православной Церкви. Родился будущий архиепископ в 1877 году в Керчи и принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду – Воина-Ясенецких. После окончания гимназии выбирал между медициной и рисованием и даже подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил предпочесть медицину, как более полезную обществу. В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе его прочили в профессора анатомии. Но после окончания университета Валентин объявил, что будет земским врачом. Занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали, а владыка Лука потом признавался: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям». В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Воина-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь. Через 2 года он принял священнический сан, а еще через 2 – монашеский постриг с именем Лука. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Воина-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Воина-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Но даже в ссылке Воина-Ясенецкий продолжал работать по медицинской специальности. В 1946 году епископ был фактически реабилитирован советской властью присуждением ему Сталинской премии, а за участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однажды во время дела врачей профессора вызвали на показательный суд. Руководитель ЧК Петерс, желая высмеять священника, спросил его: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий Воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете? Я режу людей для их спасения. А вы во имя чего режете людей, гражданин общественный обвинитель?» – парировал тот. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий Воина? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». После этого на показательные процессы профессора старались больше не приглашать. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года. В 1995 году он был причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви. Его память совершается 11 июня.
1: След в истории.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Пастор не может ошибаться, он же помазанник. Если тебе кажется, что пастор ошибается, значит, ты не прав. А ну прочь из нашей церкви, волк в овечьей шкуре.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке –

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Екатерина Новикова.
1: Однажды к Моисею пришел израильский народ и стали роптать перед ним, жаловаться, что надоела им небесная манна, надоело им мясо перепело, чистая родниковая вода. И взамен они получили огромную проблему в своей жизни. Эта проблема была змеи, ядовитые змеи, которые жалили их. И от этих укусов они умирали. И опять народ пришел к Моисею просить помощи. И вот что сказал Господь Моисею. Это записано числа 21, 8 и 9 стих. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Господь дал выход из этой страшной ситуации. Но, несмотря на это, вокруг народа оставалось все по-прежнему. Не было никаких изменений, кроме того, что появилось знамя с медным змеем. И люди, которые доверились Моисею, поверили его словам, поверили Богу, они были укушены и смотрели на этого медного змея и получали свое исцеление. Но те люди, которые не считали это правым, они не верили в это и не смотрели на змея, они умирали. Медный змей – это прообраз Иисуса Христа. И те сегодня, которые находятся в больших проблемах, которые, возможно, не знают выхода, смотрите на Иисуса. И давайте не будем роптать, но будем взирать на нашего Господа с верой и верить, что Он сделает для нас свое чудо.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденага отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся одни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Что делать, если мужчина не хочет работать? Сегодня хочу затронуть такую достаточно больную тему. Или еще другими словами, как мотивировать мужчину работать? Что делать, если мужчина не хочет зарабатывать для семьи? Этакий пивной лежебока-игроман. В принципе, тут у каждой женщины будет, я думаю, свой ответ. Терпеть и зарабатывать самой, читать нотации, пилить и тыкать, учить, пытаясь таким образом замотивировать мужчину. Ну или применять сомнительные техники и уловки из интернета. Однако боюсь, что все это не принесет вам желаемого результата. Конечно, и совета одного для всех дать невозможно, потому что случаи бывают разные. Но все же давайте попробуем разобраться. Почему же в основной массе мужчина не хочет работать? Где, так сказать, собака порылась? Как же ж его ж смотивировать-то? На мой взгляд, корень всех зол – это эмансипация. Вот основная причина глобальной катастрофы. Да, дорогие девушки и женщины. Только поймите меня правильно. Постарайтесь взглянуть на эту проблему немного шире и, как говорится, увидеть лес за деревьями. Зачем мужчине сегодня стараться? Ты сама с усами. Ты не нуждаешься в моих потугах, раз можешь все сама не хуже. А может, и даже лучше меня. Уже несколько поколений мужчин прошло через эмансипирование. Нет, в этом нашей вины нет. Нужно признать, что такова действительность, особенно после военные годы. Мужественность смешалась с женственностью. Суть гендерных различий практически размыта. И женщина стала товарищем. Этаким мужиком в юбке. Даже слово такое «товарищ». Мужчина не понимает, зачем ему напрягаться, если ответственность можно поделить. И зачем унижаться, если ее просто можно кому-то отдать. И строить планы, покоряя мира, в кавычках, да, лежа на диване, одев розовые очки. Ну, в крайнем случае, найти область, где можно блеснуть перед женщиной. И, внимание, вопрос. А вот много ли таких областей женщина ему предоставляет? Или она сама в каждой бочке, как говорится, затычка? Как тащить сумки из магазина с продуктами? Кто делает? Женщина. Кто решит проблему со сломанным унитазом? Вот, опять же, может, женщина. Кто лампочку сменит? Опять же, она. Ну и так далее. Думаю, вы идею саму уловили. Ну, вроде же, жене не напряг. А чего такого-то? Все так делают. Я просто в этом уверена. Но все да не все. И не так. Поэтому первое и основное, что необходимо сделать женщине, чтобы замотивировать мужчину, это развить в себе женственность. Не только внешнюю, но и внутреннюю. Это как фундамент дома. Понимаете? Как это развить? Сходите на курсы по женскому саморазвитию. Я думаю, вы там узнаете много нового. Второе. Начните дружить с мужчиной, чтобы выяснить, к чему он стремится, какие планы он строит. И после этого поддержка и такт. Поддержка и такт. Поддержка – это не делать за него, а вдохновлять его. И не смущайтесь, если, на ваш взгляд, цель у него какая-то бредовая. Все великое начиналось с малого. Уважайте его мужественность, уважайте его решимость. Помогите ему с воплощением, вдохновляйте его, восхищайтесь им. Результат будет, если вы не будете долго тянуть саморазвитие. Дерзайте, и я верю в вас.

0: Стих дня.
1: Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогие слушатели Свободного радио. С вами пастор Баранов из города Владимир. Сегодня нам надо озвучить пару вопросов, связанных со святостью. Ключевой стих для разговора – это Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот в свое время Господь обращается к Израилю и напоминает им самые главные задачи, самые главные сущности всего происходящего, связанного с то, что связывало их, его, Бога Израилева и сам Израиль. Вопрос был в том, что он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов и был святостью. Кто избрал? Он святой, говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанных именно со священием, о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе, представление деградировали и вывернулись наизнанку, то есть совершенно противоположное все стало. Как Исаия вот обличает своих современников. И в 65 главе этот разговор состоялся, обращение к израильскому народу. Вот он к ним протягивает руку, а люди, сходящие с ума, ведущие себя безобразно, совершенно не свято, они отвечают ему вот в 5 стихе: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». И Бог говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. То есть полная противоположность тому, что Бог от них ожидал. То есть это вниз головой, шиворот на выворот, наизнанку. То есть полная противоположность его понятиям святости, его определениям святости, его характеру святости. Ну и мы с вами, живя в Новом Завете, мы должны понимать, что это не то, что мы называем святостью, это не наши стереотипы, ассоциации, наше личное определение. Бог в Новом Завете говорит своей церкви, что будьте святы, ибо я свят, по той же самой причине. Мы должны иметь связь с Ним, правильное отношение к Нему, правильное отношение с Ним, как с нашим Богом. Мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности. Только очищенной кровью Иисуса Христа мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были. Дома у себя, в собрании в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю и молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой, непорочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословения вам.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.

Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. А знаете ли вы, что дорога под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никуда», а «Великое не могу» живет на улице «Не хочу». Я могу продолжать сыпать остротами, но лучше скажу прямо. Не откладывайте на завтра то, что и сегодня, по большому счету, можно и не делать.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо, с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Романтические взаимоотношения супругов не обходятся без конфликтных ситуаций. И потому семейным парам необходимо знать правила честной игры. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Есть разные пути решения конфликта, и все зависит от того, как мы хотим устранить разногласия. В непрочных супружеских союзах партнеры, как правило, стараются как можно больнее обидеть друг друга, унизить, задеть самолюбие. «Ты всегда и все делаешь не так», или «Зачем я вышла за тебя замуж», или «Ты все больше и больше становишься похожей на свою мать». Подобные замечания больно ранят, жалят в самое сердце. Здоровый же подход к разрешению конфликта заключается в том, что супруги сосредотачивают свое внимание непосредственно на возникшей проблеме. Например, они скажут: «Меня всегда расстраивает, если ты не сообщаешь мне, что опоздаешь к обеду». Или «Мне стало не по себе, когда ты выставил меня в таком глупом виде вчера на вечере». Чувствуете разницу? И хотя конфликтная ситуация может быть весьма напряженной, следует обратить свое внимание на предмет спора, а не на самые уязвимые места партнера. И когда супружеские пары поймут эту разницу, они смогут смело не соглашаться с мнением друг друга и разрешать конфликты, сохраняя чувство собственного достоинства. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. What really matters in life? Is it a sprint or a marathon?

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: дня.
1: Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
0: Свободная.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогие слушатели Свободного радио. С вами пастор Баранов из города Владимир. Сегодня нам надо озвучить пару вопросов, связанных со святостью. Ключевой стих для разговора – это Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот в свое время Господь обращается к Израилю, и он напоминает им самые главные задачи, самые главные сущности всего происходящего, связанного с то, что связывало их, его, Бога Израилева, и сам Израиль. Вопрос был в том, что он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов и был святостью. Кто избрал? Он святой, говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанной именно со священием, и о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе, представление деградировали и вывернулись наизнанку. То есть совершенно противоположное все стало. Как Исаия вот обличает своих современников. И в 65 главе этот разговор состоялся. Обращение к израильскому народу. Вот он к ним протягивает руку. А люди, сходящие с ума, ведущие себя безобразно, совершенно не свято, они отвечают ему вот в 5 стихе. «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». И Бог говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. То есть полная противоположность тому, что Бог от них ожидал. То есть это вниз головой, шиворот на выворот, наизнанку. То есть полная противоположность его понятиям святости, его определениям святости, его характеру святости. Ну и мы с вами, живя в Новом Завете, мы должны понимать, что это не то, что мы называем святостью, это не наши стереотипы, ассоциации, наше личное определение. Бог в Новом Завете говорит своей церкви, что будьте святы, ибо я свят по той же самой причине. Мы должны иметь связь с Ним, правильное отношение к Нему, правильное отношение с Ним, как с нашим Богом. Мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности. Только очищенной кровью Иисуса Христа мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были. Дома у себя, в собрании, в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю, и молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой и порочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословения вам!

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять, все преодолев. Так стойте неколебимо, опоясав себя истиной и облекшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть о мире. И кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

115-й псалом. «Я верил, поэтому я и говорил, я сильно сокрушен. В выступлении я сказал, всякий человек лжец. Чем воздам я Господу за всю его доброту ко мне? Возьму чашу спасения и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу перед всем его народом. Дорога в глазах Господа смерть верных ему. Господи, истинно я слуга Твой. Я слуга Твой и сын служанки Твоей. Ты освободил меня от цепей. Принесу Тебе жертву благодарности и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу пред всем его народом. Во дворах дома Господня посреди Тебя и Иерусалим. Аллилуйя!»

0: золотые библейские стихи.
1: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: 11 июня – день памяти архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича Воина-Ясенецкого, ученого и духовного писателя, хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук и доктора богословия, лауреата Сталинской премии и епископа Русской Православной Церкви. Родился будущий архиепископ в 1877 году в Керчи и принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду – Воина-Ясенецких. После окончания гимназии выбирал между медициной и рисованием и даже подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил предпочесть медицину как более полезную обществу. В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе его прочили в профессора анатомии, но после окончания университета Валентин объявил, что будет земским врачом. Занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали, а владыка Лука потом признавался: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям». В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Воина-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь. Через 2 года он принял священнический сан, а еще через 2 – монашеский постриг с именем Лука. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Воина-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Воина-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Но даже в ссылке Воина-Ясенецкий продолжал работать по медицинской специальности. В 1946 году епископ был фактически реабилитирован советской властью присуждением ему Сталинской премии, а за участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однажды во время дела врачей профессора вызвали на показательный суд. Руководитель ЧК Петерс, желая высмеять священника, спросил его: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий Воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете? Я режу людей для их спасения. А вы во имя чего режете людей, гражданин общественный обвинитель?» – парировал тот. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий Воина? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». После этого на показательные процессы профессора старались больше не приглашать. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года. В 1995 году он был причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви. Его память совершается 11 июня.
1: След в истории. Ты не один. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет! Ученые говорят, что после 60-70 лет потеря нейронов ведет к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. Процесс, к сожалению, неизбежен, однако его можно замедлить. Для этого нужно отказаться от вредных привычек, много общаться и постоянно узнавать новое. И во всем этом помогает «Свободное радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: «Ученые о Боге». Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Профессор Уолтер Брэдли. Брэдли, профессор механической инженерии в Техасском университете, является одним из авторов книги «Тайна происхождения жизни». Утверждая, что живые организмы, объекты неживой природы и вся Вселенная в целом являются воплощением определенного замысла, он приводит доказательства этого, встречающиеся на каждом шагу. Брэдли говорит о своей вере в Творца так. «Когда весной 1987 года я находился в Корнельском университете, у меня там была лекция о религии и науке. На этой лекции я подтвердил научными доказательствами существования Творца». Еще одно высказывание Брэдли – существованию разумного Творца есть неопровержимое и очевидное доказательство.
1: В новый день со свободным радио.

0: притчи Соломона.
1: Не говори, я отплачу за обиду. Положись на Господа, Он спасет тебя.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит Сергей Журавлев, руководитель отдела зарубежной миссии.
1: В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в своей знаменитой Нагорной проповеди, Иисус, обращаясь к ученикам, говорит: «Вы – соль земли, вы – свет миру». Это то, чем вы являетесь на самом деле. Это не нужно прятать, как светильник, который зажегший, не ставят под сосуд, не прячут под стол, но ставят высоко, чтобы он светил всем. И поэтому давайте, как народ Божий, как Церковь Божья, как соль и как свет, хранить этот мир от разложения. Пусть те страхи, которые сегодня господствуют, они будут побеждены той уверенностью, тем миром, который есть внутри нас. И наши добрые дела, как свет, пусть благодаря этому люди прославляют нашего Небесного Отца. И это время, нелегкое время, которое сегодня пришло, оно как раз может выявить нашу соленость, наш свет. И пусть это будет явлено этому миру через нас. Во имя Иисуса.

0: Стих дня.
1: «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогие слушатели Свободного радио. С вами пастор Баранов из города Владимир. Сегодня нам надо озвучить пару вопросов, связанных со святостью. Ключевой стих для разговора – это Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот, в свое время Господь обращается к Израилю, и он напоминает им самые главные задачи, самой главной сущности всего происходящего, связанного с то, что связывало их, его, Бога Израилева, и сам Израиль. Вопрос был в том, что он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов, и был святостью. Кто избрал? Он святой, говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанных именно со священием, о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе, представление деградировали и вывернулись наизнанку, то есть совершенно противоположное все стало. Как Исаия вот обличает своих современников. И в 65 главе этот разговор состоялся, обращение к израильскому народу. Вот он к ним протягивает руку, а люди, сходящие с ума, ведущие себя безобразно, совершенно не свято, они отвечают ему вот в 5 стихе: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». И Бог говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. То есть полная противоположность тому, что Бог от них ожидал. То есть это вниз головой, шиворот на выворот, наизнанку. То есть полная противоположность его понятиям святости, его определениям святости, его характеру святости. Ну и мы с вами, живя в Новом Завете, мы должны понимать, что это не то, что мы называем святостью, это не наши стереотипы, ассоциации, наше личное определение. Бог в Новом Завете говорит своей церкви, что будьте святы, ибо я свят. По той же самой причине мы должны иметь связь с Ним, правильное отношение к Нему, правильное отношение с Ним, как с нашим Богом. Мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности. Только очищенной кровью Иисуса Христа мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были. Дома у себя, в собрании, в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю, и молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой, непорочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословение вам.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Напомнить вам, что сегодня хороший день. Сегодня хороший день. Акцентирую на этом ваше внимание, если вдруг вы закрутились и не заметили. И еще возьму смелость кое о чем напомнить. Если уж задумали начинать новую жизнь, не обязательно начинать с понедельника. Начните с нехитрых телодвижений. Снимите с ушей лапшу, с души снимите камень, со своей шеи снимите наглых людей. Теперь вы в идеальной форме. Вам, может быть, и не надо больше ничего начинать сначала. Уберите все лишнее и живите свободно.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: there is no greater name, and no one deserves our praise. Only Jesus, only Jesus.
1: Лиза Лукашина. Я шепчу твое имя вслух, но ты смотришь, печалью болен. Царство льда и снегов дух теплотою души недоволен. Разобью зеркала льда, небо чистого тает свет, чтобы рай восклицал «да», чтобы снег трепетал «нет». Реки воды текут вдаль, я лечу, не касаясь льда. Тихо шепотом «нет печаль», мне Эдем воспоет «да».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: справочная по религиозным объединениям. Слушаю вас.
1: Здравствуйте. Вы не могли бы помочь мне найти новую церковь?
0: С удовольствием. Какую вы церковь ищете?
1: Да любую, только не такую, как этот, на профсоюзной.
0: Я имела в виду, какой деноминации церковь вы ищете?
1: Да без разницы. Только бы она была не такая, как эта.
0: То есть вас не интересует, чему в этой церкви будут учить, каким будет поклонение?
1: Да нет, не важно. Только я хочу, чтобы она была не такая, как эта.
0: Позвольте спросить, а почему вы так хотите, чтобы она была не такая, как эта?
1: Ну просто мне в этой ужасно наскучило. Пора что-то менять.
0: Скажите, а это с вами часто происходит?
1: Да нет, я бы не сказал, что слишком часто. Обычно через пару-тройку месяцев после моего прихода в новую церковь.
0: И сколько вы уже таким образом церквей поменяли?
1: Да где-то 14 или 15.
0: Ого.
1: Я уже, честно говоря, запутался в подсчетах. Да что вы мне можете предложить?
0: Я могу вам предложить небольшой, но дельный совет.
1: Ну?
0: Найдите себе, наконец, работу.
1: Не понял.
0: Я говорю, найдите себе работу.
1: Чего вы взяли, что я безработный?
0: Да
1: я работаю, между прочим, очень много.
0: Я имею в виду, верните свою церковь. Найдите применение своим дарованиям.
1: Что-то я не понимаю, какое отношение все это имеет к тому, что мне наскучило в церкви?
0: Прямое, непосредственное. Говоря научным языком, объем вашей скуки обратно пропорционален использованию вами ваших талантов и даров. Вам следует не церковь новую каждые 2 месяца искать, а просто начать использовать свои дары и таланты. То есть найти свое служение в церкви.
1: Это исключено.
0: Почему? Неужели вы не хотите служить Богу?
1: Да нет, Бога-то хочу, но вот этим людям, вот с этим у меня проблема.
0: В таком случае вы обречены менять церковь каждые 2 месяца до конца своей жизни. До свидания.
1: Алло! Здравствуйте! Вы не могли бы мне помочь найти новую церковь?
2: Yeah. Oh yeah.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал:
2: «В чем вы обвиняете человека сего?»
1: Они сказали ему в ответ:
3: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе».
1: Пилат сказал им:
2: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его».
1: Иудеи сказали ему:
3: «Нам не позволено предавать смерти никого».
1: Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему:
2: «Ты царь иудейский?»
1: Иисус отвечал ему:
4: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?»
1: Пилат отвечал:
2: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?»
1: Иисус отвечал:
4: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
1: Пилат сказал ему:
2: «Итак, ты царь?»
1: Иисус отвечал:
4: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего».
1: Пилат сказал ему:
2: «Что есть истина?»
1: И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им:
2: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху? Хотите ли отпущу вам царя иудейского?»
1: Тогда опять закричали все, говоря:
5: «Не его, а Варавву!»
1: Варавва же был разбойник.

0: известных библейских сюжетов является поклонение волхвов, которые, увидев Вифлеемскую звезду, пришли к месту рождения Иисуса и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. В католической традиции волхвов именуют Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Однако в Евангелии от Матфея, где упоминается этот сюжет, не указаны ни имена, ни точное количество пришельцев. В западной иконографии их часто изображают с коронами на головах, из-за чего в народе они больше известны как «три царя». А вот армянская и сирийская церкви считают, что волхвов было 12.
1: Это «Свободное радио».

0: Свободное радио.
1: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
1: Я хочу прочитать из Евангелия от Луки, из 10 главы. «И сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. И в продолжение пути их пришел он в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Я хотел бы сегодня порассуждать с вами об этой благой части. Братья и сестры, я верю, что мы сейчас живем такое время, когда нам нужно избрать вот это одно. Это самое главное. Это присутствие Божье. Может быть, Господь потому и позволил нам проходить через это время, чтобы мы увидели это драгоценное сокровище, это важное время быть у ног Иисуса Христа и слушать Его Слово. Это благая часть, которая от нас не отнимется. Это то, что самое главное в нашей жизни – быть в близких отношениях с Господом. Пусть у нас будет эта хорошая привычка приходить в присутствие Божье. И как написано в псалмах, «Остановись и познай, что Господь есть Бог». Я желаю всем нам, братья и сестры, больше и больше быть в присутствии Божьем, искать Бога всем сердцем, жаждать Его и приходить и слушать Его Слово и получать откровения из Его уст. С миром Божьим! Да благословит вас Господь! Аминь!
2: Вдохновляйся! Свободное радио!

Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Сегодня в Библии меня очень поддержал вот такой стих из Евангелия, и потому спешу поделиться им с вами. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Мне очень приятно понимать, что я лучше, чем небесные птицы. Пусть эта истина ободрит сегодня и вас. Вы лучше птиц. Это «Свободное радио».

0: 91-й псалом. «Хорошо славить Господа и воспевать имя Твое, Всевышний, возглашать милость Твою утром и верность Твою вечером, играть на десятиструнной лире и на мелодичной арфе. Ведь Ты, Господи, обрадовал меня своими деяниями. Я ликую о делах Твоих рук. Господи, как велики Твои дела и как глубоки Твои помышления! Глупый человек не знает и невежда не понимает их. Хотя нечестивые возникают, как трава, и злодеи процветают, они исчезнут навеки. Ты же, Господи, навеки превознесен. Подлинно, враги Твои, Господи, подлинно враги Твои погибнут. Все злодеи будут рассеяны. А мой рог Ты вознесешь, подобно рогу быка, и умастишь меня свежим маслом. Глаза мои видели поражение врагов моих, и уши мои слышали падение злодеев, восстающих на меня. А праведник цветет, как пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, как праведен Господь, скала моя, и нет в нем неправды».
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Кто же такой Ян Гус? Для того, чтобы познакомиться с этим человеком, нужно посетить часовню Вифлеем в Праге. И можно увидеть полные автобусы детей, приехавших посмотреть на то, что осталось от дома Гуса, и на церковь, в которой он провозглашал свою весть, далеко не всеми воспринимавшуюся охотно. Сегодня Гус является национальным героем Чехии, защитником простых людей, но в свое время он был широко известным своей склонностью к полемике священником Римско-католической церкви. Ян Гус родился в крестьянской семье в Богемии. После окончания Пражского университета он получил степени бакалавра и магистра богословия и вскоре стал преподавать. В 1402 году он был посвящен в духовный сан, а чуть позже назначен ректором университета. Будучи прогрессивным мыслителем, Гус чувствовал, что церковь нуждается в реформации. Когда английский богослов Джон Уиклиф перевел Библию на английский язык для того, чтобы сделать Писание понятным для простых людей, Ян Гус решил, что то же самое можно сделать и для людей, которым он служил в Праге. Гус перевел некоторые труды Уиклифа и, конечно же, использовал некоторые его идеи в своих пылких проповедях, зажигавших сердца слушателей. Биографы называли его преданным членом Римо-католической церкви, однако Гус был сильно обеспокоен тем положением, которое сложилось после того, как при избрании Папы Римского в 1378 году два епископа, а в 1409 году еще один, заявили о своих правах на папский престол. Все трое, подобно политикам, в процессе этого состязания оскорбляли и порочили друг друга. Гус выступил с открытым протестом против подобных действий. В вопросах веры и ее применения в практической жизни Гус неуклонно придерживался Библии, как Слова Божие, и только основываясь на этом, истолковывал истины своим слушателям. Никто из людей, занимавших такое же, как у него, положение, не смог сказать и сделать столько, сколько сделал он. Однако вскоре у него появилось много врагов. Ему угрожали, его осуждали, говорили о нем как о еретике, ругая его учение. Но народ Чехии вновь и вновь собирался вокруг своего любимца. Это было время богемского раскола, когда государство было на грани развала. Заручившись обещанием безопасности со стороны короля Венцеслава Богемского, императора Сигизмунда, и даже самого Папы Римского Иоанна XXIII, Гус отправился на собор в Констанце, чтобы изложить принципы своего учения и защитить себя от обвинений, выдвинутых против него. Обещания были забыты, и собор приговорил его к высшей мере наказания. Вскоре после этого, в 1415 году, его живым сожгли на костре. Теперь душа Яна Гуса дома, с его Богом. Пусть Господь даст нам больше людей, способных смело защищать то, что они считают правильным. Возможно, как сказал генерал Норман Шварцкопф, для этого не нужно быть героем. Достаточно быть просто смелым человеком.

Убеждения всегда имеют свою собственную цену. Однако, когда эти убеждения основаны на Слове Божьем, они становятся более значимыми, чем просто жизнь компромиссов и умиротворения.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Пока будете покоить тело, не ждите ничего доброго.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Всем и каждому здравствуйте. Меня зовут Наташа Романцова. Скажите, а вы сегодняшний день начали с кофе или с надежды? С надежды на успех, на удачу, на хороший день, на счастливые мгновения, на теплоту, на улыбки близких. Надежды на то, что все будет хорошо. Да пусть так и будет, потому что иначе у всех у нас уже было. Согласитесь.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки. I lace the boots up, it's straight to the door, 'cause this is worth fighting for. I get my head right, the heart's gotta follow, whisper a prayer like there ain't no tomorrow. Take a breath, and I exhale slow. I wasn't made for this kind of cold. This ain't the kind of place that you wanna know. These are the elements, I'm telling you, bro. This world, it's up in my grill. This world, it's shooting to kill. This world always gotta be stealing my heart. This world always trying to rip my family apart.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 11 июня – День памяти архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, ученого и духовного писателя, хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук и доктора богословия, лауреата Сталинской премии и епископа Русской Православной Церкви. Родился будущий архиепископ в 1877 году в Керчи и принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду – Войно-Ясенецких. После окончания гимназии выбирал между медициной и рисованием и даже подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил предпочесть медицину как более полезную обществу. В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе его прочили в профессора анатомии. Но после окончания университета Валентин объявил, что будет земским врачом. Занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали, а владыка Лука потом признавался: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям». В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь. Через 2 года он принял священнический сан, а еще через 2 – монашеский постриг с именем Лука. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Но даже в ссылке Войно-Ясенецкий продолжал работать по медицинской специальности. В 1946 году епископ был фактически реабилитирован советской властью присуждением ему Сталинской премии, а за участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однажды во время дела врачей профессора вызвали на показательный суд. Руководитель ЧК Петерс, желая высмеять священника, спросил его: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете? Я режу людей для их спасения. А вы во имя чего режете людей, гражданин общественный обвинитель?» – парировал тот. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий Войно? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». После этого на показательные процессы профессора старались больше не приглашать. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года. В 1995 году он был причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви. Его память совершается 11 июня.
1: След в истории.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Наш месседж – Иисус. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. В чем отличие христианства от других религий? Последние делают акцент на следовании учению, принятии философии добрых дел. Христианство же направляет нас к личности. Вопрос не в том, чтобы делать, а в том, чтобы верить в Иисуса Христа. Будда и Магомед не избавляют от зла. У их месседжа нет силы в корне изменить нашу жизнь. Христианская же вера ведет ко Христу, который имеет силу спасти нас и даровать нам вечную жизнь. Иисус не только принес послание от Бога, Он сам является таковым. Он не просто возвещает истину, Он провозглашает «Я есмь истина». Он не просто показывает нам путь, Он утверждает «Я есмь путь». Он не просто открывает новые перспективы, Он говорит «Я есмь дверь». Быть христианином — это не просто следовать учению, исполнять определенные обряды или даже творить добро, а принять Христа как главный месседж Бога, иными словами, довериться Ему и открыть для Него дверь своей жизни и своего сердца. Это также предлагает принятие Его высказываний, как они изложены в Евангелиях. Никто не мешает сказать, что принимает кого-то, если не слушает его. Вот почему важно читать Евангелие с доверием и молитвой, прося Бога о том, чтобы то, что ты читаешь, заставило обратиться к Иисусу и поверить в Него.

0: Самым длинным телеграфным сообщением, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса, стал полный текст Нового Завета, переданный в конце 19 века из Англии в США.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Так, 7843 плюс 4454, это...
1: Смотри, вон там пожар, дом горит.
0: Где? А, да, горит. 7954 плюс...
1: Там могут быть люди, надо им сказать, пойдем.
0: Брось ты. Не беспокойся, кто-нибудь им скажет. 54, 67 минус...
1: А если нет, они же могут задохнуться, иди скажи им.
0: У меня в животе бурлит. Я есть хочу, понимаешь?
1: Хочешь есть? Да брось ты свой калькулятор!
0: Слушай, уже без четверти три. В кафе могут разобрать мои любимые ватрушки.
1: Карик, тут дом горит, а ты со своими ватрушками!
0: Да отстань ты от меня! Если ты такая добрая, иди сама и скажи.
1: Но я не знаю как. Ты же недавно читал Карнеги.
0: Да ты забыла, я не пожарник, я бухгалтер. И вообще, я что, должен забегать в каждый горящий дом?
2: Окружающим нас людям нужен Христос.
1: Да не в каждый. Это же дом твоих соседей.
3: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденага отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся одни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Арина, я из города Волгограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Наверное, потому что все верят, все родственники, дедушка, бабушка, потому что меня в это вере воспитали. И теперь я сама понимаю, что это, как написано в Библии, то, что он единственный путь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: При некоторых обстоятельствах каких-то, то она помогает, то, что ты делаешь правильный выбор.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, про Есфирь. Как она не побоялась заступиться за свой народ.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Свобода от греха и свобода от рабства.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: Наталья Мелешко. Когда моею волей станет лишь воля Господа во мне, то засияет свет во тьме, и Царство Божие настанет. Святого Духа дуновение, любовь и свет и благодать даст силы свыше воспринять моей души преображение. И возгорится, как лампада, и жизнь изменится тогда. Отныне будет навсегда лишь во Христе душе отрада. Все обновится, все сочтется, но изнутри, потом извне, так небо царствие во мне здесь на земле уже начнется.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Стих дня.
1: «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
0: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогие слушатели Свободного радио. С вами пастор Баранов из города Владимир. Сегодня нам надо озвучить пару вопросов, связанных со святостью. Ключевой стих для разговора – это Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот в свое время Господь обращается к Израилю, и Он напоминает им самые главные задачи, самые главные сущности всего происходящего, связанного с то, что связывало их, его Бога Израилева и сам Израиль. Вопрос был в том, что он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов и был святостью. Кто избрал? Он святой, говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанных именно со священием, о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе, представление деградировали и вывернулись наизнанку. То есть совершенно противоположное все стало. Как Исаия вот обличает своих современников. И в 65 главе этот разговор состоялся. Обращение к израильскому народу. Вот он к ним протягивает руку. А люди, сходящие с ума, ведущие себя безобразно, совершенно не свято, они отвечают ему вот в 5 стихе. «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». И Бог говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. То есть полная противоположность тому, что Бог от них ожидал. То есть это вниз головой, шиворот на выворот, наизнанку. То есть полная противоположность его понятиям святости, его определениям святости, его характеру святости. Ну и мы с вами, живя в Новом Завете, мы должны понимать, что это не то, что мы называем святостью, это не наши стереотипы, ассоциации, наше личное определение. Бог в Новом Завете говорит своей церкви, что будьте святы, ибо я свят. По той же самой причине мы должны иметь связь с Ним, правильное отношение к Нему, правильное отношение с Ним, как с нашим Богом. Мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности. Только очищенной кровью Иисуса Христа мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были. Дома у себя, в собрании, в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю и молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой, непорочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословения вам.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

больше всего.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если вам стало казаться последнее время, что костер вашей былой любви вот-вот погаснет, значит, пришло время внести коррективы в ваши отношения. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». На протяжении многих лет мне не раз доводилось быть свидетелем того, как скука и недовольство друг другом начинают давлеть над супругами, только потому, что они забыли доставить себе хоть несколько минут радости и веселья. Без этого постоянное бремя ответственности, этот постоянный спутник взрослой жизни, начинает тяжело давить на плечи и, в конце концов, губит вашу любовь. Ни на минуту не расставаясь со своей ношей, вы приносите в жертву что-то самое ценное в ваших взаимоотношениях. Вы сможете избежать этого, если сознательно вернете в вашу семейную жизнь 4 простых элемента. Во-первых, назначьте свидание своей супруге на этой неделе, а детей оставьте дома. Под свиданием я вовсе не имею в виду ужин в дорогом ресторане. Главное, это хотя бы на время избавиться от семейной рутины и снова узнать друг друга. Во-вторых, хоть иногда делайте сюрпризы друг другу. Записочка в портфеле или телефонный звонок только для того, чтобы сказать «я думаю о тебе». В-третьих, приберегите время и силы для интимных отношений. Усталость и чрезмерная самоотдача на работе пагубно сказываются на вашем сексуальном влечении, даже если вы питаете трогательную привязанность друг к другу. И, наконец, помните, что наиболее счастливыми являются те супружеские пары, в которых он и она питают уважение друг к другу. И это уважение, как звезда, светит им на всем жизненном пути. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Когда деток учат вежливости и приучают к тому, что быть жадным – это плохо, обычно устраиваются показательные ситуации а-ля «поделись, Ванечка, конфеткой». И вот Ванечка скрипит, кряхтит, но протягивает Ниночке заветную золотинку, под которой скрывается очень вкусная конфета. А Ниночка в ответ протягивает мальчику целых две конфеты. Вот кто, по-вашему, добрее и в ком больше щедрости? Думаете, ответ так уж очевиден? А если я вам скажу, что у мальчишки и была всего-то навсего одна единственная конфета, а у Ниночки в кармашке осталось еще 7. Никогда не судите о ситуации, исходя из того, что вы видите человеческими глазами. И давайте вместе учиться мудрости.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Друзья, это «Свободное радио», и с вами Катя. Как настроение? У меня есть отличный рецепт хорошего настроения. Надо для кого-то сделать что-то хорошее. Радость ощущает лишь тот, кто доставляет ее другим, заметил один философ. Так что, как пелось в детской песенке, поделись улыбкой своей.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях».
2: Свободное радио рядом.

100 нескучных историй. Скрипач в метро. Холодным январским утром на станции метро Вашингтона расположился мужчина и стал играть на скрипке. Он стоял там минут 45 и успел сыграть 6 произведений. Был час пик, и мимо него за это время прошло более 1000 человек. Спустя 3 минуты после начала игры мужчина средних лет обратил внимание на музыканта. Он замедлил свой шаг, остановился на несколько мгновений, но поспешил далее по своим делам. Еще минуту спустя скрипач получил свой первый заработок. Женщина бросила деньги в футляр и без остановки продолжила свой путь. Еще через несколько минут один мужчина облокотился к стене и стал слушать, но вскоре он взглянул на часы и поспешил уйти. Наибольшее внимание музыканту досталось от маленького мальчика. Его мама в спешке вела его за собой, но парнишка остановился, чтобы послушать музыку. Мама потянула сынишку за руку, и тот покорно продолжил движение, то и дело оборачиваясь назад на скрипача. Подобная ситуация повторялась и с несколькими другими детьми. Все без исключения родители не давали им задержаться даже на минуту. За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали. Еще 20, не останавливаясь, бросили деньги. Заработок музыканта составил $32. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был знаменитый Джошуа Белл, один из лучших музыкантов в мире. Он виртуозно исполнял сложнейшие произведения, а инструментом служила скрипка Страдивари стоимостью $3.5 миллиона. За 2 дня до этого в Бостоне у Белла состоялся концерт, один билет на который стоил в среднем $100. Зал был заполнен до отказа. Игра Джошуа Белла в метро являлась частью социального эксперимента, задача которого состояла в том, чтобы выяснить, ощущают ли люди красоту в будничной среде, распознают ли талант в неожиданной обстановке. Иисус Христос, Божий Сын, пришел в наш мир, став человеком. Но большинство его современников не узнали в нем Бога, даже несмотря на то, что Иисус демонстрировал неземную силу, мудрость и святость. Может, людям тогда тоже было некогда остановиться, подумать, прислушаться к словам Иисуса, а заодно и к своему сердцу. Библия говорит о Христе так: «Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением,

0: не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. А что насчет нас? Способны ли мы остановиться, оглядеться и распознать в красоте природы почерк гениального Творца? Читая Библию или посещая церковь, способны ли мы расслышать голос Божий, почувствовать его прикосновение? Боюсь, это невозможно, если мы вечно спешим, бежим. И к тому же следует признаться, зачастую мы бежим от Бога. Но в таком случае Бог точно останется незамеченным.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Совесть без Бога есть ужас. Она может заблудиться до самого безнравственного.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им:
2: молитесь, чтобы не впасть в искушение.
1: И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря:
2: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет.
1: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им:
2: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».

0: Посидите немного, я пойду принесу снимок перелома.
1: Хорошо. Скажите, а мы вот с вами в прошлый раз разговаривали, помните?
0: Да, конечно, помню. О том, что мы все грешники, и нам необходимо прощение Христа, да?
1: Угу.
0: Я думала, знаете ли, об этом. Но все-таки, как бы это вам сказать, не для меня это.
1: Почему?
0: Дело в том, что, понимаете, христианство — это ведь только одна из многих религий.
1: Так.
0: И мне она не очень, знаете, по душе.
1: Mm-hmm.
0: Я решила, что из всех религий я возьму самое лучшее.
1: Понятно.
0: Ну, вы посидите сейчас, я снимок принесу. Да, мои подозрения оправдались. Без операции тут не обойтись.
2: Да вы что, не пойду я на операцию, еще чего.
0: Ха! Что значит не пойдете?
2: Я анальгин буду пить. Знаете, боль как рукой снимет.
0: Какой анальгин? О чем вы? Все намного серьезнее, чем вы думаете.
2: Операция ведь это только один из многих способов лечения. И мне она, знаете, не очень по душе.
0: Угу.
2: Я решил, что из всех способов лечения я выберу лучшее.
0: И... Это вы так, значит, пытаетесь заставить меня пересмотреть свои взгляды на религию, да?
1: Ну, вообще-то я хочу, чтобы вы пересмотрели ваши взгляды на истину.
0: На истину?
1: Понимаете, Ольга Петровна... Истина, она не становится истиной просто потому, что с ней удобно.
0: Ну, я с вами согласна, но... Понимаете, просто не знаю, как это объяснить.
1: Вот возьмем, к примеру, операцию.
0: Ну?
1: Больно, неприятно.
0: Конечно.
1: Но бывает так, что только операция может спасти человеку жизнь.
0: Как вы это все интересно говорите... Только операция может спасти человеку жизнь. Кстати, по поводу вашей Эй, вы где? Странный какой. Даже не попрощался.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Радуемся маленьким радостям. Ведь когда-нибудь, посмотрев назад, мы поймем, что именно они и были самыми настоящими радостями. Это «Свободное радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: 11 июня – день памяти архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича Воина-Ясенецкого, ученого и духовного писателя, хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук и доктора богословия, лауреата Сталинской премии и епископа Русской Православной Церкви. Родился будущий архиепископ в 1877 году в Керчи и принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду – Воина-Ясенецких. После окончания гимназии выбирал между медициной и рисованием и даже подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил предпочесть медицину как более полезную обществу. В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе его прочили в профессора анатомии, но после окончания университета Валентин объявил, что будет земским врачом. Занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали, а владыка Лука потом признавался: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям». В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Воина-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь. Через два года он принял священнический сан, а еще через два – монашеский постриг с именем Лука. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Воина-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Воина-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Но даже в ссылке Воина-Ясенецкий продолжал работать по медицинской специальности. В 1946 году епископ был фактически реабилитирован советской властью присуждением ему Сталинской премии, а за участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однажды во время дела врачей профессора вызвали на показательный суд. Руководитель ЧК Петерс, желая высмеять священника, спросил его: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий Воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» «Я режу людей для их спасения. А вы во имя чего режете людей, гражданин общественный обвинитель?» – парировал тот. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий Воина? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». После этого на показательные процессы профессора старались больше не приглашать. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года. В 1995 году он был причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви. Его память совершается 11 июня.

0: Евангелие от Марка.
1: Вечером того дня сказал им:
2: «Переправимся на ту сторону».
1: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке.

0: как у вас нет веры?»
1: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
2: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
3: Свободное радио.

Здравствуйте, друзья! Разрешите вас приветствовать на волнах свободного радио. Меня зовут Наташа Романцова. Зачем я сюда пришла? У меня на это масса причин. Одна из главных – это вы. Вдруг вам сегодня еще никто не говорил, что вы сами по себе чудо. Вы чудно сотворены. Господь знает вас от самой утробы матери. И поверьте, очень многое в этом мире задумано для и ради вас. А теперь музыку свободного чуть громче и вперед по жизненному пути. Всем хорошего дня!

Привет, это Катя. И я расскажу вам о важных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. Во время раскопок в Бани-Ясе на севере Израиля были обнаружены остатки церкви IV века, построенной, как это было принято, поверх святилища языческого бога. Известно, что Бани-Яс был крупным центром поклонения богу Пану, и святилище, вероятно, предназначалось этому греческому божеству. Однако для христиан IV века это место уже было в первую очередь Кесарией Филипповой, где Петр сказал Иисусу: «Ты Христос». А Иисус ответил: «На этой скале я построю свою церковь». Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея. Эта церковь на скале, после того, как христианство стало официальной религией Римской империи, стала популярным местом паломничества, о чем свидетельствуют многочисленные граффити в виде крестов, оставленные паломниками IV века на стенах церкви. Благодаря археологии мы больше узнаем о первых христианах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Да-да-да, мы сделали полный апгрейд, как вы просили. Олег, пойди, подгони Тойоту.
1: Вау.
0: Вот, пожалуйста, оцените. Нижняя неоновая подсветка.
1: Супер.
0: Аэрография, снежный барс. Витя для вас постарался.
1: Улет.
0: Меховые
1: просто.
0: Чехлы в том же стиле. Угу. Специальный заказ из Италии.
1: Просто шикарно.
0: Плазменные панели спереди и сзади. Аудиосистема с светомузыкой.
1: Девчонки обзавидуются.
0: Ну что, если все устраивает, давайте пройдем в офис, произведем окончательный расчет.
1: Ну да, пойдемте. Моя машина!
2: Ё-моё!
1: Ты чего? Извините, дамочка,
2: я просто подумал, ну что это снежный сугроб?
0: Да уж, постарался. Под списание.
3: Как и самый шикарный автомобиль однажды станет грудой металла, так и самое красивое, ухоженное тело однажды обратится во прах. Мы тратим чрезмерные усилия, время и деньги, чтобы сохранить и приумножить внешнюю красоту. А ведь гораздо важнее то единственное, что можно спасти – наша душа.

Истинная молитва измеряется весом, а не продолжительностью. Один тяжелый вздох перед Богом может нести в себе больше полноты молитвы, чем прекрасная и продолжительная речь. Чарльз Спержен.

0: будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогие слушатели Свободного радио. С вами пастор Баранов из города Владимир. Сегодня нам надо озвучить пару вопросов, связанных со святостью. Ключевой стих для разговора – это Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот, в свое время Господь обращается к Израилю, и Он напоминает им самые главные задачи, самые главные сущности всего происходящего, связанного с то, что связывало их, его Бога Израилева и сам Израиль. Вопрос был в том, что Он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, Он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов и был святостью. Кто избрал? Он святой, говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанных именно со священием, о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе, представление деградировали и вывернулись наизнанку, то есть совершенно противоположное все стало. Как Исаия вот обличает своих современников. И в 65 главе этот разговор состоялся, обращение к израильскому народу. Вот он к ним протягивает руку, а люди, сходящие с ума, ведущие себя безобразно, совершенно не свято, они отвечают ему вот в 5 стихе: «Останови».

0: «Весь, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». И Бог говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. То есть полная противоположность тому, что Бог от них ожидал. То есть это вниз головой, шиворот на выворот, наизнанку. То есть полная противоположность его понятиям святости, его определениям святости, его характеру святости. Ну и мы с вами, живя в Новом Завете, мы должны понимать, что это не то, что мы называем святостью, это не наши стереотипы, ассоциации, наше личное определение. Бог в Новом Завете говорит своей церкви, что будьте святы, ибо я свят по той же самой причине. Мы должны иметь связь с Ним, правильное отношение к Нему, правильное отношение с Ним, как с нашим Богом. Мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности. Только очищенной кровью Иисуса Христа мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были. Дома у себя, в собрании, в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю, и молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой и порочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословения вам.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы. Кто живет согласно духу, устремлениями духа. Жить устремлениями собственной природы означает смерть, а устремлениями духа — жизнь и мир. Итак, человек, живущий устремлениями собственной природы, враждебен Богу. Он не подчиняется закону Бога, да и не может ему подчиниться. Люди, живущие согласно своей природе, не могут понравиться Богу. Но вы живете устремлениями не собственной природы, а духа, если в вас действительно обитает Дух Бога. А у кого нет Духа Христова, тот не его. Но если Христос в вас, то хотя тело ваше и смертно из-за греха, но Дух живет благодаря примирению с Богом. И если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, тот, кто воскресил Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела своим Духом, живущим в вас».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Здравствуйте, извините, пожалуйста, что так беспорядочно врываюсь в эфир, но что-то... Сейчас задышусь. Что-то крайне необычное случилось со мной, пока я ехала сюда. Вы мне, наверное, не поверите. В общем, слушайте. Я ехала на машине, вдруг ни с того ни с сего, ниоткуда на соседнем сиденье появляется человек. Ну, он очень был похож на человека, но это был на самом деле не человек. Ну, вы понимаете. Короче, говорит.
1: Время.
0: Одно слово, всего лишь одно слово, но я почему-то прекрасно поняла, что он имел в виду. Я говорю, я не могу, не сейчас, пожалуйста. Он мне снова.
1: Время.
0: Знаете, как это обычно в кино бывает, когда кто-то умирает, перед глазами вроде как вся жизнь проносится в одно мгновение. Так вот, со мной этого не случилось. Перед моими сначала пронеслась мама, потом моя подруга Катя, потом еще много моих знакомых людей. Тогда я говорю ангелу, я не могу уйти. Мне нужно с мамой помириться, мне...
1: Время.
0: А как же Катя? Я у нее деньги заняла и не отдала ей. Уже 2 недели стараюсь не попадаться ей на глаза. Я должна рассчитаться с ней.
1: Время.
0: И тут я осознала ошибку. Надеюсь, что все утрясется и забудется само собой. Я не торопилась мириться с мамой. Знаете, почему я не отдала долг Кате? Глупость. Мне очень захотелось купить MP3-плеер. Вот я и купила его на деньги, которые должна была отдать. Понимаете, я ошибочно жила в полной уверенности, что сегодняшний день не может быть последним. Тогда я говорю ангелу. Хорошо, если у меня нет возможности вернуться и все уладить, позвольте мне хотя бы других предупредить. Время. Я побежала, мне пора.
2: Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Особенность мирских сокровищ в том, что их можно потерять. Матфея 6:19. Абсолютно всем материальным и нематериальным ценностям этого мира что-то угрожает. Воры, моль, ржа, дефолты, кризисы, обвалы, болезни, криминал, стихийные бедствия, несчастные случаи, ненависть, отвержение, неудачи, конкуренция и так далее. Вот почему безумно посвящать жизнь приобретению того, что нельзя удержать. Неразумнее ли вместо этого тратить жизнь на приобретение сокровищ, которые невозможно потерять? Матфея 6:20. Как не сходить с ума от страхов и беспокойств, если всему, что ты любишь, постоянно угрожает опасность? Соломон рассуждает от лица среднестатистического человека. Даже ночью, когда нужно отдыхать, ему не отдыхается. Тело отдыхает, а разум нет. 2:23. Христос предупредил: «Не собирайте сокровищ на земле. Где сокровище, там и сердце». А значит, привязанность, внимание, посвященность, мечты, любовь. Если этот мир и есть то место, где вы собираетесь по-настоящему жить, то вы обречены жить в постоянном напряжении. Как можно построить дом на склоне действующего вулкана и при этом спать спокойно? Весь мир и есть вулкан. Бог его так спроектировал для восставшего человечества, чтобы у тех, кто не желает знать его, все дни были скорби и беспокойства. Мир не станет стабильным и спокойным, пока не воцарится Мессия. Но покой Божий уже доступен тем, кто отдал жизнь Господу и ведет себя на земле как турист. Таковым Христос дает свой мир. Остальным – беспокойство, страхи, уныние, мучения. Нет ничего лучшего для человека, чем есть, пить и видеть доброе в своем труде. Я увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и погоня за ветром. 2:24-26. Далее он делает интересный вывод, которым завершается вторая глава. Нет ничего лучше, чем есть, пить и получать удовлетворение от труда. Буквально делать так, чтобы душа видела доброе в своих трудах. Что это за вывод такой? Это все? Нет ничего лучше? Но речь идет не о наивысшем счастье, а о том, что остается в жестких условиях падшего мира. Благой труд и земные благословения могут очень радовать, если ими не злоупотреблять. Если стремиться к абсолютному счастью под солнцем, мы обречены на постоянные разочарования. Нужно осознать, где мы находимся, и довольствоваться счастьем относительным. Тот, кто реалистично смотрит на жизнь под солнцем, доволен всем, что дает Бог. Он, как дитя, искренне отдается всякой радости, посылаемой Творцом, не разрушая ее анализом, критикой и страхами о завтрашнем дне. Малые и большие благословения, соединенные с добрым трудом и чистой совестью, делают жизнь приятной и относительно счастливой. Это способность жить в настоящем. Не в завтра, не во вчера, а сегодня. Мудрый понимает, что завтра не принесет никакого кардинально нового компонента, необходимого для счастья. Поэтому он свободен от бесплодных, безосновательных, лживых фантазий о будущем, от самообмана и гонки за ветром. Разочарование – это следствие нереалистичных ожиданий. Таковых у мудрого нет. Он примирился с мыслью о том, что высшее счастье под солнцем невозможно. Значительно понизив требования к жизни и отбросив искание абсолютного блага здесь на земле, он довольствуется благом относительным.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Доброе утро – это не время суток. Доброе утро – это состояние души. Добрый день – это не время суток. Это состояние души. И добрый вечер. Да-да, не время суток. Добрый вечер – это состояние души. Так что добрый день, доброе утро и добрый вечер. Разбирайте, кому что нравится. Ведь вы на свободном.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Ибо мы ходим верою, а не виденьем. 2 Коринфянам 5:7.
0: Глоток живой воды.
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

если оглядеться вокруг? Здравствуйте, друзья, это Наташа Романцова. Так вот, а что если оглядеться вокруг? Божья мудрость повсюду. Да взять хотя бы чайник. Уж казалось бы, где мудрость, а где чайник? Нам есть чему у чайника поучиться. Ведь у него, даже если внутри все закипает, на людей вокруг он не брызгает. Согласитесь, есть чему поучиться.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. «Все в жизни милость, и все в жизни может быть радостью, если радостным сердцем равно воспринимать то, что дается, и то, что отнимается».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя, и мы говорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть, потому что это и интересно, и полезно. Фильм 2019 года «Необычайно добрый самаритянин». Освободившись из тюрьмы, Сэм приезжает в маленький городок, чтобы найти работу и привести жизнь в порядок. Одновременно с ним в этот же город с женой приезжает Крис, пастор и образцовый христианин. Однако они не знают, что вскоре превратности судьбы заставят их обоих полностью переосмыслить свою жизнь и начать принимать волевые решения. Фильм 2019 года «Необычайно добрый самаритянин».
1: Свободное радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим. Он пришел ночью к Иисусу и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Никто не может совершить таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним». Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится свыше, сможет увидеть Царство Бога. Как может взрослый человек вновь родиться?» — говорит ему Никодим. «Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз». Иисус ответил: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть, только от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вам надо родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто родится от духа».
2: «Разве такое может быть?» — спросил Никодим.
1: «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» — сказал ему в ответ Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, когда я вам сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном? Ведь на небо не поднимался никто, кроме того, кто с неба сошел. Это Сын Человеческий. Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, чтобы тот, кто верит, в нем обрел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы он мир осудил, но для того, чтобы мир через него был спасен. Тот, кто верит в него, осужден не будет, а кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил в имя единственного Сына Бога».

0: новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: 11 июня – день памяти архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича Воина-Ясенецкого, ученого и духовного писателя, хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук и доктора богословия, лауреата Сталинской премии и епископа Русской Православной Церкви. Родился будущий архиепископ в 1877 году в Керчи и принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду – Воина-Ясенецких. После окончания гимназии выбирал между медициной и рисованием и даже подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил предпочесть медицину как более полезную обществу. В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе его прочили в профессора анатомии, но после окончания университета Валентин объявил, что будет земским врачом. Занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали, а владыка Лука потом признавался: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям». В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Воина-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь. Через 2 года он принял священнический сан, а еще через 2 – монашеский постриг с именем Лука. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Воина-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Воина-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Но даже в ссылке Воина-Ясенецкий продолжал работать по медицинской специальности. В 1946 году епископ был фактически реабилитирован советской властью присуждением ему Сталинской премии, а за участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однажды во время дела врачей профессора вызвали на показательный суд. Руководитель ЧК Петерс, желая высмеять священника, спросил его: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий Воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» «Я режу людей для их спасения. А вы во имя чего режете людей, гражданин общественный обвинитель?» – парировал тот. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий Воина? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». После этого на показательные процессы профессора старались больше не приглашать. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года. В 1995 году он был причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви. Его память совершается 11 июня.
2: След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им:
2: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых».
1: И сказал Господь:
2: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих».
1: Он отвечал ему:
3: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти».
1: Но он сказал:
2: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня».

0: автор «Путешествия Гулливера» Джонатан Свифт имел степень доктора богословия и служил деканом собора Святого Патрика в Дублине. Англиканский декан Свифт стал национальным героем и неофициальным лидером католической Ирландии. Однажды на площади перед собором собралась и подняла шум многочисленная толпа. Свифту доложили, что это горожане готовятся наблюдать солнечное затмение. Раздраженный Свифт велел передать собравшимся, что декан собора Святого Патрика отменяет затмение. Толпа затихла и почтительно разошлась.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденаго отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся одни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Алина, я из Москвы.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Тривиальная история покаяния. У меня верующая бабушка. Вот, и с детства она меня водила в воскресную школу, в церковь. Затем как бы я покаялась. Вот, был у меня, конечно, и период падения. Затем я уже в более осознанном возрасте сама обновила покаяние и приняла крещение.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Во-первых, она помогает жить, потому что дает смысл жизни. Ты понимаешь, зачем ты живешь, куда ты идешь и как тебе жить. Также, ну, есть Слово Божье, да, есть Библия, в которой также есть и множество примеров различных ситуаций, жизненных в том числе. Вот. И есть заповеди, есть Новый Завет, который также, ну, классно дает установки как бы на жизнь, ну, для всех людей.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мне понравились слова апостола Павла, записанные к филиппийцам, если не ошибаюсь, 3 глава. «Не почитая себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, высшего звания в Иисусе Христе».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я считаю, что христианство – это свобода, хотя на первый взгляд может показаться, что множество действительно каких-то убеждений, правил загоняют тебя в рамки, но на самом деле нет. Христианство – это свобода, свободу дает сам и Бог, Иисус Христос. Христианство помогает жить, и ты свободен от греха в первую очередь. Ты воспринимаешь все по-другому, ты как будто над всем этим находишься, и жить гораздо легче. Да?
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободная.медиа.
3: Желтые, красные, синие, лежащие на земле в своем неизбежном бессилии, осенью листья.
4: Переход Старопетербургского проспекта разрешен.

0: все искупил сполна. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:6. Рассказывают, что один человек предстал перед судом и был признан виновным. Случилось так, что судья в детстве дружил с подсудимым и не забыл об этом, хотя они и не виделись много лет. Но, оставаясь беспристрастным, судья приговорил виновного к заслуженному наказанию. Это был штраф, причем такой большой, что подсудимый не был в состоянии его уплатить. Казалось, что остается лишь тюрьма. И тут судья совершил неожиданный и незаурядный поступок. Поднявшись со своей скамьи, он приблизился к подсудимому, пожал ему руку и сказал во всеуслышание: «Я уплачу за тебя». Джордж Би Дункан, который и привел эту историю в своей книге «Христианская жизнь», писал: «Требование закона было исполнено, и требование любви было исполнено также». И недоступным нашему пониманию способом, когда Иисус Христос умер на кресте, Он понес наказание за наши преступления и искупил их. Он уплатил за них цену, которую один из крупнейших теологов назвал «бесконечной ценой Сына Божьего». Таково было наказание. Такова была цена, которую требовалось заплатить. Размышляя о великом даре спасения, мы не должны забывать, что Бог всегда любит нас и всегда справедлив. Поэтому наказание за преступление против Его закона было неизбежно. Но и любовь Божья проявилась в смерти Иисуса на кресте. И теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8:1. Наказание за грехи было уплачено сполна. Спасение дается нам даром, но Спаситель заплатил за этот дар великую цену.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
0: «Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио».

0: Русские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогие слушатели Свободного радио. С вами пастор Баранов из города Владимир. Сегодня нам надо озвучить пару вопросов, связанных со святостью. Ключевой стих для разговора – это Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот в свое время Господь обращается к Израилю, и он напоминает им самые главные задачи, самые главные сущности всего происходящего, связанного с то, что связывало их, его, Бога Израилева, и сам Израиль. Вопрос был в том, что он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов и был святостью. Кто избрал? Он святой, говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанной именно со священием, о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе,

0: говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. То есть полная противоположность тому, что Бог от них ожидал. То есть это вниз головой, шиворот на выворот, наизнанку. То есть полная противоположность его понятиям святости, его определениям святости, его характеру святости. Ну и мы с вами, живя в Новом Завете, мы должны понимать, что это не то, что мы называем святостью, это не наши стереотипы, ассоциации, наши личные определения. Бог в Новом Завете говорит своей церкви, что будьте святы. Ибо я свят по той же самой причине. Мы должны иметь связь с Ним, правильное отношение к Нему, правильное отношение с Ним, как с нашим Богом. Мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности. Только очищенной кровью Иисуса Христа мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были. Дома у себя, в собрании в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю. И молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой, непорочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословения вам.
1: Свободное радио.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет — напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Дьявол мне столько наркотиков давал, и деньги, и все. Себя я посчитала конченной просто грешницей. И я поняла, что за каждый грех следует плата.
1: Выходя замуж, Ирину не смущало, что ее будущий супруг уже имел несколько судимостей. Но вдобавок ко всему, она и не догадывалась, что выходит замуж за наркомана.
0: Ну, он меня обманывал, знаете, в чем? То, что это от желудка, чтобы не прятаться, а в открытую колодцу, как будто он больной. Я 10 лет просто смотрела, как он колется, борьбу какую-то вела, говорила, когда уже ребенок родился, и вот и променял свою семью на наркотики. Зачем тогда жениться?
1: Ирина жалела мужа и терпела в доме сборище наркоманов, а со временем и сама начала употреблять наркотики.
0: Первый раз я попробовала, когда у меня зуб болел. Я знаю, что это обезболивающее. А потом это вошло в систему. И мы стали колоться. И я ездила в районы, там еще в огородах мак рос, и сын со мной ездил. А когда он нес мешок с маком, он говорит: «Мама, как мне это надоело». Он видел, как мы колемся, он и руку мне держал. И он говорит: «Мам, я тоже буду колоться». Для меня это самая была больная боль.
1: Ирина ненавидела наркотики. Она хотела нормальную, здоровую семью. И вместе с сыном они начали ходить в церковь.
0: Господь мне привел с сыном в церковь. Он покаялся, Иисуса Христа принял. И он верил в Бога очень сильно. Но я как бы... Не было силы такой, не было веры. И все равно я вот не устоял, потому что мало общения было с народом Божьим.
1: Не устояв среди житейских проблем, Ирина вновь начала выпивать и колоться. И еще в ее жизни появился другой мужчина, от которого она забеременела.
0: Мне так хотелось от этого ребенка избавиться. И когда я пришла опять в церковь, я покаялась. Мне Бог сказал перед этим: «Если ты убьешь этого ребенка, то погибнет твой сын». Я думаю, какая-то ерунда, что это за мысли какие-то. Я открываю Библию, и Бог мне говорит: «Это мои мысли, это не ваши мысли». До меня опять не дошло.
1: Ирина все же сделала аборт. Тяжесть греха не давала покоя. В сердце поселилась скорбь. До смерти сына оставался один год.
0: И вот этот год прошел, как в преисподней. Мне такие сны плохие снились. Я видела могилу сына. А сын говорит: «Мам, я скоро умру. Прям за несколько дней до смерти. Говорит, я тебя очень сильно люблю. Я готова тебе жизнь отдать».
2: И пропадает на 3 недели.
0: Да, его и 3 недели нет. Мы с мужем искали везде его. Кто-то мне говорит: «Ты его не жди, он не вернется».
1: Сын Ирины задохнулся от клея. Ему было всего 14 лет. Жизнь для Ирины потеряла смысл. И ни алкоголь, ни наркотики не могли заглушить боль сердца. А в душе была тоска по Богу.
0: Я все время как будто чувствовала, кто-то меня будет молиться. Я становилась на колени, я и сонная молилась, и постоянно под димедролом. И я молилась, я просто свою душу разрывала на части. Что я делала? Говорю: «Господь, я поняла, что я во всем виновата. Меня просто Бог очень сильно касался».
2: А вы в церковь ходили?
0: Я не ходила еще в церковь, но вспоминал, как с сыном ходили мы, как он радостный был, как он хотел жить. Я себя просто так сильно судила.
1: Однажды Ирине приснился необыкновенный сон. Бог показал ей мир, пропитанный злом.
0: И в этом мире настолько бесы, настолько мне Бог показывает колдунов, наркотики. Я просто возненавидела этот мир. Я ухожу в этом сне, говорю: «Господи, как я не хочу здесь жить».
1: Убегая из страшного мира, Ирина оказывается в лесу и видит забор и маленькие ворота, а рядом тележку.
0: Какой-то голос сказал: «А вот там рай, и там твой сын». Когда я посмотрела на этих воротиках зубцы, пусть мне эти зубцы разрежут, я просто готова умереть. И я въехала в эти ворота, зубцы мне не разрезали.
1: С внутренней стороны Ирина увидела надпись «Ворота любви». Вокруг была зеленая трава, резвились дети, и вдруг...
0: И вдруг навстречу мне идет мой сын. И мое сердце исполнилось такой радостью, что я увидела сына. И мне Господь говорит: «Я твои раны уже заврачевал. Твой сын спасенный, он верил в меня». Господи, как хорошо в Твоем присутствии. Я хочу, чтобы Ты всегда царствовал в моем сердце. И чтобы моя жизнь, она полностью посвящена Тебе была. Я просто поняла. Только в Боге радость, мир, счастье. Это жизнь.
1: Господь извлек Ирину из страшного рва и поставил на камни, и вложил в уста хвалу Богу. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Это была программа «Вечность в миниатюре».
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ну, наконец. Мы ждали тебя. Проходи.
1: Ждали? Меня? А где это я?
0: На небе? Где же еще?
1: Как на небе? Как это меня на небо занесло?
0: Просто ты умерла?
1: Что? Я?
0: Ты что, ничего не помнишь?
1: Вот это да! Я в раю? В настоящем раю? А с чем это вы там возитесь?
0: Да так, пытаюсь тут разобраться с кое-какими пустышками.
1: С чем, извините?
0: С пустышками, с пустыми подарочными коробками.
1: Вот с теми, на которых написано «молитвенные нужды»?
0: Да, но это пустышки. О, прости, это у нас у ангелов жаргон такой. Пустышками мы называем неотвеченные молитвы.
1: Неотвеченные молитвы?
0: Ну да. Когда кто-то на земле молится о чем-то, обычно Господь посылает другого человека на помощь. И вот если этот человек выполняет задание, в коробке его будет ждать награда. Если нет, увы, коробка будет пустой.
1: Так тут же на всех коробках мое имя написано. Это что, все мои пустышки?
0: Точно. Это молитвенные нужды, которые ты должна была восполнить.
1: Значит, кто-то из-за меня не получил ответ на молитву?
0: Угу. Вот, кстати, неплохой пример, свежий совсем. Вот вчера вечером одна старушка молилась, чтобы кто-нибудь бы ее до церкви подбросил.
1: О, нет.
0: В чем дело?
1: Я знаю, о ком вы.
0: Еще бы вы не знали. Поэтому вас и выбрали, чтобы ей помочь.
1: А что, Господь не мог найти кого-нибудь другого? Ну.
0: Да мог, конечно. Но бывает так, что если человек отказывается сделать то, что говорит Господь, кто-то остается без ответа. Ты ведь тоже, держу пари, не всегда получала ответ на молитву.
1: Так вот, значит, почему я не получала то, что просила.
0: Ну, не все, конечно, так просто, но я так тебе скажу. Если бы каждый верующий делал то, что должен, неотвеченных молитв было бы гораздо меньше.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Кто поступает праведно и справедливо, угодней Господу, нежели приносящий жертвы.
2: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Время подумать.
1: Подлинная любовь проверяется буднями. Подлинная любовь выражается в мелочах, и выражается она в доброте, в милости и внимании, которое мы посвящаем нашим близким, нашим ближним именно в будни, а не по праздникам. Это совсем не сложно – здороваться с соседями. Нетрудно пожелать хорошего дня кассиру в магазине, где вы делаете покупки. Нетрудно сказать спасибо водителю маршрутки или водителю такси, который вас довез. Совсем не тяжело благодарно кивнуть водителю автомобиля, который пропускает вас, и даже если вы на своем законном пешеходном переходе. Не тяжело не мусорить на улице. Не страшно придержать дверь, чтобы она не ударила того, кто идет следом за вами. Не сложно сказать «простите», если вы кого-то случайно задели. Легко сделать комплимент сотруднице, даже если выглядит она замучена и заспана. Легко улыбаться случайному прохожему, даже если он без милой маленькой собачки в комбинезоне. Даже если он просто угрюмый прохожий. Нет ничего сложного, друзья, в мелочах. Нет ничего сложного в том, чтобы пить утренний кофе из самой красивой чашки, которая есть в вашем доме. Нет ничего сложного в том, чтобы по-приятельски поболтать с официантом и оставить ему чаевые. Здорово не отвечать хамством на хамство. Оказаться выше оскорблений. Здорово быть приветливым, вежливым, добрым, даже если ваш день не заладился. Это все несложно. Это все маленькие поступки, это все маленькие приятности. И именно они делают нашу жизнь светлее.
0: Время подумать.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
2: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
1: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
3: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
1: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
4: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
1: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Запомни, Бог должен будет тебя благословить, если ты будешь сеять большие деньги. Если хочешь получить от Него много, пожертвуй много и жди. Он обязательно воздаст, ведь Он тебе теперь должен. А если небесные окна не открылись, обязательно поднажми и пожертвуй еще. Когда-то Бог не выдержит, и польются финансовые потоки, и все кредиты растворятся сами собой.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Привет, друзья! На волнах свободного Наташа Романцова. У вас все в порядке? В зимнюю спячку не впадаете? А то ведь зимняя спячка, она в жизни человека случается независимо от даты календаря. Только вот человеку это не на пользу. Если мы ляжем на диван и будем полгода лежать, потом не сможем встать. Мозг должен трудиться. Сложная книга, неоднозначный фильм, спектакль, где не совсем ясно, что именно хотел сказать его режиссер. Это все заставляет наш мозг трудиться. А если мозг будет читать нелепые статейки желтого оттенка, смотреть исключительно легкие фильмы и слушать исключительно бессмысленную музыку, мозг сам себя отправит в спячку. И неважно, какая дата на календаре.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Наталья Слободян. Истории детей улиц. Рина. Рине было 14, когда ее детство закончилось. Внутри малышки Рины рос ребенок. И она резко повзрослела. Теперь она мама. Не будущее, почти настоящее. Он ее любил. А как она его любила? Мы так и не узнали, кто он, отец ее ребенка. Тайна, которую она унесла с собой. Ей было 19, когда она ушла. ВИЧ, туберкулез.
1: Вы зачем сюда ходите?
0: Заведующая отделением в тубдиспансере, с которой мы уже давно знакомы, выталкивала меня наружу.
1: Вам еще туберкулеза не хватало. Вам точно сюда нельзя.
0: Да я только узнать. Рина у вас лежит?
1: Ох, все ваши тут лежат. Рина? Да, молоденькая такая, знаю. Она чудом осталась живой. Привезли ее уже полумертвой.
0: Рина с трудом спустилась с 8-го этажа. Я держалась, чтобы не заплакать. От нашей девочки не осталось ничего. Высохшая, бледная, чуть светится, еле ходит.
2: Я все поняла. Я хочу жить. Я буду жить. Буду заботиться о малышке. Ей всего 5 годиков. А я была отвратная мама. Я это поняла. Ведь меня с этажа смертника вчера перевели. Значит, я выживу.
0: Смертники лежат на 9-м этаже. Она сегодня на 8-м, живая. Обнимаю. Наплевать, что заведующая запрещает. Это же моя девочка. Помню, как 5 лет назад она 2 недели не возвращалась домой. Пришла к нам в дневной центр.
2: Можете моей маме сказать, что я беременна? Я не могу. Она меня точно убьет.
0: Я пошла. Вошла в подъезд многоэтажки. Рина стояла под подъездом и ждала своей судьбы. Коляску мы дадим, памперсы тоже. Одежды у нас полно. Смесями, детским питанием поможем. Это же ваша родная внучка. Примите дочку домой. Ей уже поздно делать аборт. Мама под градусом. Дома грязь, собаки и старый дедушка. Сидим на кухне, пьем чай. Мама думает. Не сказать, чтобы она расстроилась или возмутилась. Пытаюсь прочитать ее чувства, но у меня плохо получается. Не совсем трезвая мама. Ну что, я звоню Рине. Пусть заходит.
1: А что делать? Раз поможете, будем рожать.
0: Я рада, что роль аиста мне удалась. Рина вошла, глаза долу, стоит в дверях. При мне мама терпит, не кричит. Я тихо ухожу. Ты, главное, сиди дома. Малышку береги, да и себя тоже. У двери обнимаю девочку, прощаясь. Родила. Опеку оформили на маму. Ведь Рина сама ребенок. Рина злится.
2: Я мама, а не она.
0: Но с ребенком времени проводит мало. Вначале играла, а потом устала, что ли. Звонок.
2: Наталья Михайловна, у меня ребенка хотят забрать.
0: Рина в истерике, а голос уставший. Еду в кожвендиспансер.
1: Болеет она, лечить надо,
0: сообщил доктор. Это он про малышку. А ей нет еще и 2 лет. Рины рядом нет, она в другой больнице, лечится тоже. Подхватила заразу. Вместе болеет. И Рина, и малышка. Нянечку надо срочно. Бабушка не в ресурсе. Ребенок в больнице один. Лечение непростое. Нянечку нашли. Бабушка протрезвела. Малыш в летнем лагере. Рина лечится. Неуютная лестница тубдиспансера. Я обнимаю Рину. Нахлынули воспоминания. Плачу. Надеюсь, то, что она говорит мне в этот самый момент, правда. Что она правда будет заботиться о малышке. Правда перестанет принимать наркотики. Правда-правда. А через 2 дня Рина умерла. Я как раз шла знакомой дорогой в тубдиспансер. Несла ей ее любимые вкусняшки. А что если бы? Как же больно. Сколько детей остались в нашей памяти детьми, потому что умерли, так и не успев повзрослеть.

0: Притчи Соломона.
1: Состояние, нажитое лживым языком, это тающий пар ищущих смерти.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В иродовой бездне. Глава 13. Как быть? Все мне позволительно, но не все полезно. 1 Коринфянам 6:12. В школе Лёва учился хорошо. Все шло гладко. Но однажды произошел инцидент, вследствие которого о нем заговорили. И многим стало ясно, что его надо перевоспитывать. Несмотря на то, что Лёва был искренно убежденным христианином, он совсем не имел вид святоши, как это общепринято понималось. Не ходил мрачным, не был замкнутым, не уединялся. В школе вел себя со всеми так же, как обычно ведут ребята его возраста. Любил побегать, попрыгать, и когда на переменах шла борьба за мяч, он принимал в ней самое деятельное участие. И вместе со всеми смеялся, вылезая из кучи боровшихся. Уроки физкультуры Лёва также посещал аккуратно, как и все. Когда в классе было предложено написать сочинение на тему «Что требуется от ученика в школе для соблюдения правил», Лёва написал: «Ученик должен по возможности исполнять все, что требует от него школа, а именно при входе снять головной убор, повесить пальто в раздевалке, очистить обувь от грязи, в классе не поднимать пыль, во время перемены выходить в коридор, уделять должное внимание физкультуре. Ведь физкультура пришла на помощь для того, чтобы развивать бездействующие мышцы, особенно грудные и брюшные. Занимаясь, ученик будет сохранять здоровье, развивать органы дыхания, укреплять сердечную деятельность. Это также избавит его от простудных заболеваний». На работе Лёвы преподаватель написал «хорошо» с пометкой: «Школьная физкультура является толчком для повседневных занятий вне школы». Все шло хорошо, но вдруг на уроках физкультуры ввели танцы. Это для всех было большой новостью. Дело в том, что в те годы, начиная с Октябрьской революции, к танцам относились резко отрицательно, считая их проявлением мещанско-буржуазных нравов. И нигде, ни в школах, ни на вечерах, ни в клубах тогда не танцевали. Лёва относился к танцам и пляскам отрицательно, не только потому, что они были наследием буржуазного общества, но он с детства знал историю празднования дня рождения Ирода, где необыкновенно красиво плясала дочь Иродиады. Потеряв голову от восхищения искусством танцовщицы, Ирод удовлетворил желание распутной женщины. Отдал распоряжение отрубить голову Иоанну Крестителю, проявив тем самым неслыханную жестокость. У верующих ровесников Лёвы было много радостей. Любя Господа, они любили природу, часто выезжали кататься на Самарку, на Волгу. Да и вся община летом нередко отправлялась на Волгу, где дети и молодежь бегали и резвились. Но никому и никогда не приходило в голову потанцевать или поплясать. И вот, когда сообщили, что на следующем занятии физкультуры начнут изучать танцы, Лёва не только осознал, но и почувствовал, что он танцевать и учиться танцам не сможет. Казалось бы, какой в том особенный грех? Но Лёва задался мыслью обосновать свой отказ от танцев. Ему вспомнился текст: «Все мне позволительно, но не все полезно». Лёва не нашел в Библии буквального запрета танцевать, но, размышляя, можно прийти к выводу, что это не полезно и недостойно для христианина. Лёва направился в библиотеку ГУП Союза, в центральную библиотеку города Самары, и стал подыскивать литературу о танцах. Специальной литературы он не нашел. Но в книгах о развитии человеческого тела, о физкультуре, он прочел немало высказываний о том, что танцы и пляски – это явление атавизма, возвращение к нравам и обычаям далеких предков, дикарей, так же, как, к примеру, ношение всяких ожерелий и серег в ушах, как раскрашивание лица и губ красками. Некоторые физиологи высказывали мысль, что танцы и пляски, благодаря ритмичности движения и соприкосновения тел людей различного пола, повышают чувствительность, разжигают похотливость и тем самым способствуют развращенности. И вот настал день, когда был первый урок физкультуры с танцами. В зале все выстроились как обычно. Потом преподаватель выстроил мальчиков в одну шеренгу, девочек в другую. Далее каждый мальчик был поставлен перед девочкой, и учитель стал объяснять, как нужно изгибаться, похлопывать в ладоши и делать первые шаги во владении искусством танца. Лёва вышел вперед и сказал, что он танцами заниматься не может и просит освободить его. «Отойди в сторону, после поговорим», — сказал преподаватель. Подражая физкультурнику, учащиеся повторяли те же движения, которые он показывал и которые были прелюдией танца, но вдруг все рассыпались, зашумели и сказали учителю, что они учиться танцам не хотят. Тот страшно рассердился, но спорить ни с кем не стал и отправился к директору школы. Вернувшись, он сказал, чтобы все шли в класс. Таково распоряжение директора. Когда все заняли свои места, пришел директор школы и, улыбаясь, уселся за учительский стол. «Ну, ребята, что за новости такие?» «Мы не хотим танцевать, не хотим. Нам не нравится танцевать». «Это почему же не нравится?» «Вы понимаете, что танцы включены в школьную программу, и это нужно для культурного развития». «Сия причина не в классе», — сказал преподаватель физкультуры. «Вот Смирнский отказался танцевать, и за ним пошли все». «Смирнский, ты почему так решил?» — спросил директор. Лёва встал и начал доказывать, что танцы не полезны, что это просто возвращение к предкам, атавизм. «Хватит, хватит», — прервал его директор. «Ты вот мне скажи, ты что, умнее всех тех людей, которые составляют программу?» Лёва молчал. Он совсем не считал себя умнее. Но так или иначе считал, что танцы не полезны. Директор внимательно посмотрел на Лёву и потом, обращаясь к школьникам, сказал: «Ребята, все движется, все течет, все изменяется. Конечно, в годы революции, в первые годы восстановления народного хозяйства, нам было не до танцев. Теперь же мы можем порадоваться, повеселиться. А почему Смирнский не танцует, я понимаю. Он верующий человек и, конечно, думает, что ему не следует танцевать. Его покалечили родители. Жалко, конечно, парня. Но я думаю, вы не как он. Пойдете лучшей дорогой. Сегодня я вам прощаю ваше нарушение дисциплины, а в следующий раз, надеюсь, все будет в порядке». Класс молчал. На следующий урок физкультуры пришли все. Когда выполнялись обычные упражнения, Лёва занимался со всеми. Когда же начались танцы, все стали изучать это искусство, только один Лёва сел на низкую физкультурную скамейку и смотрел. Ему было грустно. Казалось, что молодежь делает шаг не вперед, а назад. Танцевать Лёву не принуждали, не желая насиловать его религиозную совесть. Жизнь шла вперед. Многое менялось, менялись и люди. И вот все больше и больше стала распространяться мода на короткие юбки. Верующая молодежь ходила в платьях, которые носили в то время обычных скромных фасонов. Но когда мирская молодежь стала укорачивать юбки и делать их все короче и короче, эта мода невольно стала проникать и в среду верующих. Вначале дома, а потом и на собрании стали появляться в платьях с короткими рукавами и в коротких юбках. Это обеспокоило старших, пожилых братьев и сестер. Они поговорили с ведущими руководителями молодежи, и Петя Фомин решил оставить молодежь после вечернего собрания в воскресенье для беседы. После молитвы он прочел место: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Встав, Коля Иванов начал говорить о скромности, о красоте молодежи, которая заключается не в том, чтобы носить модную одежду или особые прически, а украшать себя кротким, молчаливым духом и добрыми делами. Он также отметил, что опрятность, аккуратность, чистота должны характеризовать каждого христианина и христианку, и особенно молодежь. Все согласились с ним и в высказываниях подчеркнули, что надлежит одеваться как прилично святым. Некоторые из носящих короткие юбки не выдержали и стали доказывать, что нужно придерживаться того, как одеваются в данное время. Нельзя же быть монашками. Петя Фомин вскочил и резко сказал: «Что это вы защищаете короткие юбки? Ведь поймите, когда они выше колен, это соблазняет нас. Разве можно соблазняться, да еще в собрании?» Носившая короткую юбку сестра нисколько не смутилась, она встала и, глядя в упор на Петю, так что он покраснел, сказала: «Брат, поступи по Писанию». «Как это так, по Писанию?» – воскликнул он. «Вот так, как написано. Если глаз соблазняет тебя, вырви его. Если ты, Петя, смотришь на наши ноги и соблазняешься, то значит, у тебя нечистые мысли». «Друзья, я предлагаю прекратить разговор», – сказала Валя Алексеева. Он принял недружелюбный характер. «Давайте молиться Господу, чтобы он занял первое место в наших сердцах, чтобы его чувства были в нас. Ведь можно носить и длинные юбки, а своими глазами, движениями соблазнять братьев». Молились, просили Господа, чтобы он помог и чтобы никто ни для кого не был соблазном. Собрания продолжались. Пел старый и новый хор, играл струнный оркестр. По воскресеньям устраивались молитвенные собрания в доме Камининых, в железнодорожном поселке и в специально снятом помещении на Новосадовой улице. Были посетители. Немало людей слышало о спасении во Христе, но покаяния грешников были единичные. Лёва в своем дневнике записал: «Имеются силы и все, чтобы работать, но нет внутренней глубокой духовной спайки. Но нужно предпринять абсолютно все, так как наша нравственная обязанность – исполнить волю Господа. Нет достаточно воли, нет сил. Что делать? Ничего не получается. Когда идешь против течения, против современного духовного состояния среды. Вспыхнешь, очнешься, а потом опять все по-старому. Порывами ничего не сделаешь. Просто при всем сознании бьемся, как рыба об лед, и больше ничего. Ужасно то, что, несмотря на предпринимаемые усилия, мы ни на один шаг не приближаемся к цели всеобщего счастья, плодотворного труда на ниве Его. И все же есть какая-то надежда на светлое, победоносное будущее. Есть еще один неиспробованный путь. Это молиться и молиться, и еще раз молиться». 25 января 1929 года он записал: «Мы, молодые, решили в воскресенье после вечернего собрания оставаться, петь, молиться и обмениваться мнениями о том, что каждый получил, слушая воскресные проповеди. Это приведет к совершенствованию духовной жизни и будет побуждать каждого глубже вникать в себя и в учение. Это сблизит нас друг с другом».
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

0: победить и истребить этот грех первородный крестом. Ты висишь пригвожденный и чувствуешь боль.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришло несколько фарисеев. «Тебе надо уйти отсюда», — сказали они. «Уходи, Ирод хочет тебя убить». «Ступайте и скажите этому хищнику», — ответил им Иисус. «Я буду изгонять бесов и исцелять сегодня и завтра, а на третий день завершу свое дело. Но и сегодня, и завтра, и в последующий день я должен продолжать свой путь, потому что такого не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме». «Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему! Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен. Говорю вам, вы не увидите меня, пока не скажете «Благословен, идущий во имя Господне».
2: Уютный вечер на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Глупее шута. У царя был шут, который многие годы ежедневно развлекал его шутками, чудил, гримасничал. Однажды царь протянул шуту свой скипетр и сказал:
1: «Ой, держи его при себе, пока не найдешь человека глупее себя. И если такой вдруг отыщется, в чем я сильно сомневаюсь, можешь подарить ему этот скипетр».
0: Прошло несколько лет. Царь тяжело заболел и слег. Жить ему осталось немного, и он это понимал. Как-то вечером велел царь позвать шута. Что ни говори, а любил он своего старого озорного приятеля и был не прочь напоследок перекинуться с ним парой слов. «Я отправляюсь в дальний путь», — молвил царь.
2: «Вот как? Скоро ли вернешься? Дней через 100 или больше?»
0: — весело спросил шут. «К сожалению», — вздохнул царь, — «я уже не вернусь».
2: «И куда же ты собираешься, мой государь?»
0: — поинтересовался шут. «Туда, где никогда еще не был. И мне, признаться, немного страшно, приятель».
2: «Но ты наверняка хорошо приготовился к этому походу, не так ли, владыка?»
0: «Увы», — опустил голову царь, — «я совсем не готов». «Ну и ну», — задумчиво прошептал шут. «Ты отправляешься в дальний путь, и притом навеки, а между тем никак к этому не приготовился?» Царь молчал, а шут достал из-за пазухи скипетр и протянул ему.
2: «Вот, возьми. Кажется, я нашел человека глупее себя».
0: Согласно Библии, наша земная краткая жизнь однажды сменится загробной вечной. Но то, где мы проведем вечность, зависит от того, как мы распорядимся нынешней жизнью, какой путь выберем. Если мы выберем Христа и последуем за Ним, то и в вечности будем с Ним в Его небесном царстве. Ну а пока мы на земле, постараемся все больше сближаться с Христом, жить в согласии с Его учением, изложенным в Евангелии. Это и будет нашей подготовкой к вечности. Ведь вечная жизнь, она во Христе. Как сказал апостол Иоанн, «Бог даровал нам жизнь вечную, и жизнь эта в Сыне Его».
3: Уютный вечер на свободном радио.

Я еще жив, так много не сказал тебе еще своих прости. Я изменился, я успел тебя перерасти. Я так соскучился по линиям твоих морщин. Щетина на лице, и я уже мужчина.

0: В это тревожное и страшное время наша вера, наша любовь и надежды испытываются на прочность. К сожалению, многие это испытание проваливают, потому что связывают свои надежды с земным, вещами, привычным образом жизни или патриотизмом. Я не говорю, что что-то из перечисленного плохо, но когда ничего больше не остается, мы неизбежно терпим крах. Писание говорит, чтобы мы возложили свои надежды на Бога, который печется о нас. Не забывайте об этом.
1: Свети ярко. Свободная радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ее руки,

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

самый честный критик. Оно все по своим местам расставит. И мудр тот, кто вовремя увидит, спокойно в прошлом.

0: воспоминаний и то, что хочется забыть. Нам времени бы больше, чтобы не бежать. Нам время, чтобы просто жить.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Петр Мамонов. Идешь ты с полным кошельком, и тут в подъезде по чану стукнули, все отняли, и денег нет. А Святой Дух в твоей душе никто не отнимет. Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопрос. Я прожил сегодняшний день. Кому-нибудь от этого было хорошо?
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Анна Андреевна Ахматова. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, и туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
1: Свободное радио. Правильный

0: Привет.
1: Ой, привет, Вик, заходи. Заходи, проходи на кухню, чаю попьем. Вот, это тебе. Тебе сколько сахара?
0: Спасибо, мне без сахара. Знаешь, я тут все думала над твоими словами. Ну, вот даже Новый Завет взяла почитать по твоему совету.
1: Здорово. И?
0: Знаешь, все совсем непросто.
1: Да, это совсем непросто. Но что ты думаешь?
0: Не, ну вот ты говоришь, надо перестать суетиться, самой решать всю мою ситуацию, доверить проблемы Богу, так?
1: Ага.
0: А вот в твоей Библии, между прочим, все как раз наоборот. Вот смотри, например, в 11 главе у Матфея написано.
1: Так.
0: Надо, помимо своих забот, еще и взвалить на себя бремя Христа. Ну и как это возможно? Я тут со своими-то заботами никак разобраться не могу.
1: Конечно, Вик, не могу сказать, что следовать за Христом всегда легко и радостно. Будут и испытания, и трудности, и преодоление самого себя. В этом отрывке речь не совсем об этом. Сейчас я его найду, подожди. Так, вот. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Видишь? Прямо как для тебя написано.
0: Ты дальше читай.
1: «Возьмите иго мое на себя».
0: Вот, видишь?
1: Да подожди. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». По-моему, очень ободряющие слова.
0: Ну, мне так не кажется. Ну, я не знаю, может, я еще не готова просто на себя иго великомученика взять.
1: Да нет же, Вика, здесь речь совсем не об этом. В оригинале слово «иго» в этом стихе означало упряжку, в которой запрягали двух волов, чтобы распределить между ними тяжесть ноши и облегчить их труд.
0: Да?
1: Да. Иисус здесь предлагает взять на себя часть твоих переживаний и проблем. Он готов всегда идти с тобой рядом и всегда нести с тобой бремя твоих трудностей. И вспомни на секундочку, он не просто человек, а царь вселенной. Масштаб ощущаешь? А от тебя-то всего требуется постараться быть смиренной и не роптать по поводу каждой проблемы день и ночь. Так и жизнь пройдет, и никаких чувств, кроме жалости к себе, испытать не доведется.
0: Хм, безрадостная какая-то перспектива.
1: Ну и я говорю, тебе выбирать. Брать его иго или тащить свой воз самой.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Внезапно краски потеряли.

не нашел бы даже силы поднять свой взгляд на небеса. Я был один, оставлен всеми, дрожат мысли, что со мной. Я сразу

Клайв Льюис. Чувства, чувства и снова чувства. Но попробуем порассуждать. Разве со смертью Е рухнула Вселенная? Тогда почему я должен сомневаться в том, во что верил прежде? Да, подобные беды случаются каждый день. Бывает и пострашней. Все это я бесспорно допускал. Меня предупреждали, да и сам я себя предупреждал. Не стоит полагаться на земное счастье. Обещано нам было совсем другое – страдания. Без них не обойтись никак. Больше того, нам сказали «блаженны плачущие», и я на это согласился. Словом, ничего нового. Получил, что просил. Конечно, одно дело, когда горе случается с другими, и совсем иное, когда с тобой. Причем не в воображении, а в яви. Но, положа руку на сердце, есть ли хоть какая-то разница? Никакой. По крайней мере, для человека, который искренне верует и неподдельно сострадает. Яснее ясного. Если моя хижина рухнула от одного удара, значит, это был карточный домик. Вера, которая все это допускает, вовсе не вера, а игра воображения. Допускать не значит сочувствовать. Если бы мне и впрямь было дело до всех скорбей мира, я бы не так выл от собственной скорби. Все это время я носился с придуманной верой. Играл в бирюльки, на которых было написано «болезнь», «боль», «одиночество», «смерть». Оказалось, я доверял веревке лишь до тех пор, пока не понадобилось испытать ее прочность на себе. Теперь же пришлось. И никаких иллюзий на свой счет у меня больше нет».

0: кто-нибудь скажи.
1: Сто нескучных историй. Что с Луисом? Больница. На койке лежит женщина. Ее голова – сплошной кокон из бинтов. Она – жертва автокатастрофы. Рядом муж и врач пытаются ее успокоить. У женщины истерика. Она упорно старается сорвать бинты и встать с кровати. Кричит, что ей обязательно, во что бы то ни стало, нужно убедиться, что с Луисом все в порядке. Врач и муж сочувственно переглядываются. «Не волнуйтесь», — говорит врач. «Вы пережили аварию, временно потеряли зрение, но оно вернется, уверяю вас. Вам еще повезло, а вот ваш спутник, он в очень тяжелом состоянии».
2: «Что с Луисом? Я хочу его видеть! Я хочу знать, что с ним!»
1: «Успокойтесь! Здесь ваш муж! Он хотел поговорить с вами!»
2: «Да при чем здесь муж? Сейчас не до него! Меня интересует Луис! Пустите меня! Я должна его видеть! А иначе я перегрызу себе вены, так и знаете!»
1: Врач что-то шепчет мужу. Тот выходит в коридор, останавливает какую-то медсестру и пару минут о чем-то расспрашивает. Возвращается в палату и садится рядом с женой. «Дорогая, я все выяснил. Луис в полном порядке. Он нашелся еще вчера. К нему вернулась память, и в ближайшем будущем он намерен жениться на Марии. Лаура и Филиппа разводятся, а Паулина ждет ребенка от Карла. Клавдия ушла из дома и теперь живет с Андреасом. Продолжение завтра в 9. Неужели глаза нужны только для того, чтобы смотреть сериалы, а сердце, чтобы переживать за вымышленных персонажей? Неужели уши нам ничем другим не полезны, кроме как слушать о чьих-то интригах и скандалах? Разве жизнь нам дана для того, чтобы прожить ее бесцельно и глупо? Или, может, время так дешево стоит, что можно тратить его на всякие пустяки, забыв о главном, о своей душе, о Боге и наших отношениях с Ним? В Библии читаем: «Внимательно следите за тем, как вы живете. Не как безрассудные живите, но как мудрые. Наилучшим образом используйте время». Новый Завет. Послание к Ефесянам.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда молиться и никогда не отчаиваться. Был в одном городе судья. Он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила к нему и говорила: «Помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу». Он долго не соглашался, а потом сказал себе: «Хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь, но эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не ходила и не изводила меня». «Вы слышали, что говорит этот бесчестный судья?» — спросил Господь. «Так неужели Бог не защитит своих избранников, взывающих к нему днем и ночью? Разве станет он медлить? Говорю вам, суд его будет правым и скорым. Но найдет ли Сын Человеческий, когда вернется, такую веру на земле?»
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я из города Калуга, меня зовут Дима.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Открылась любовь его, которую я не знал никогда. Когда я наконец осознал, то последовал уже до конца жизни.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Во всем. Начиная от простых житейских вопросов, как поступать, как детей воспитывать, как любить жену, до просто внутреннего такого и основания, и покоя. И в трудностях, и в радостях, в борьбе с самим собой и с тем, что снаружи приходит.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга пророка Иеремии. То, как Бог там через человека этого обращается к народу опадшему. Мне просто нравится, как этот человек один против неверия, против отвержения Бога стоял, продолжал служить Богу без какой-то видимой поддержки со стороны людей, но просто веря в то, что Бог его призвал и избрал.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода жить праведно и ограничение от того, что убьет тебя, от греха, от зла.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 12 июня 1595 года датировано соборное послание к папе Клименту VII, под которым свои подписи поставили митрополит Киевский Михаил, епископы Полоцкий, Луцкий, Владимирский, Перемышльский, Львовский, Холмский и Пинский, а также Кобринский архимандрит. Высшее духовенство западнорусских земель обратилось к папе Римскому с просьбой принять их под свое крыло, заключив унию, с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов при подчинении церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков. Согласно артикулам, киевский митрополит должен был сохранить право ставить епископов западнорусской митрополии без вмешательства Рима, а польский король должен был способствовать утверждению власти епископов над паствой, подчинить им приходское духовенство, школы, типографии и братства и добиться уравнения в правах католического и униатского духовенства. Таким образом, западнорусские епископы стремились заручиться поддержкой римско-католической церкви в своих конфликтах с паствой, надеясь, однако, получить автономию как по отношению к Риму, так и по отношению к светским властям. Ряд статей предусматривал запрет перехода из унии в католицизм, превращение православных храмов в костелы, принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков. Западнорусские архиереи рассчитывали, что отношения с Римом будут строиться по образцу отношений с константинопольскими патриархами, которые не вмешивались во внутреннюю жизнь киевской митрополии. На католиков западнорусские архиереи, даже приняв решение подчиниться Риму, продолжали смотреть как на приверженцев иного исповедания. В результате этого в следующем, 1596 году, была заключена Брестская уния. При этом противниками унии была сохранена православная церковная организация, что обусловило параллельное существование двух киевских митрополий – греко-католической и православной. След в истории.

0: каждый христианин является или миссионером, или самозванцем. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: если вы не можете прийти. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Евреям 10:25. Для того, чтобы быть убежденным в своей вере, мы все нуждаемся в Божьей помощи. И регулярное посещение церкви дает нам такую поддержку. Но что делать, если вы лишены возможности регулярно общаться с другими христианами? Не начнет ли ваш интерес к духовной жизни и вере гаснуть? Все зависит только от вас самих. Даже если болезни или другие обстоятельства не позволяют вам регулярно ходить в церковь, вы можете продолжать духовно расти. Бог предусмотрел для каждых особых обстоятельств специальные решения. В 1660 году Джон Биньян был заключен в Бетфордскую тюрьму за свою проповедническую деятельность. В течение 12 лет лишь ближайшим друзьям и родственникам иногда удавалось посетить его. В остальном он был полностью отрезан от церкви. И тем не менее, эта насильственная изоляция лишь укрепила его духовно. За время заключения он написал книгу «Путешествие пилигрима». Если болезнь, заключение, возраст или что-либо еще не дают вам возможности регулярно посещать церковь, не чувствуйте себя виноватым или всеми покинутым. Вы продолжаете оставаться такой же неотъемлемой частью церкви, как если бы вы присутствовали на всех богослужениях. Вы можете молиться за церковь, за служителей, за миссионерскую работу. А те из нас, кто имеет возможность ходить в церковь, должны нести ее тем, кто лишен такой возможности. Когда дети Божьи не могут приходить в церковь, Он посылает ее к ним, через своих людей, через их любовь и заботу. Верующие, которых разделяет расстояние, все равно могут чувствовать себя вместе, потому что они едины во Христе.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями — легким путем или тяжелым. Легкий путь — это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь — продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим уроком легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

stick by my side. Jesus, you're the very best love I've ever had.

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так.
2: Очень мало людей открыто заявляют, что они плохие. Хотя есть, конечно, и такие позеры. Однако поза плохого означает только одно. Что у человека хороший означает то, что у большинства людей называется плохой. Я отважный убийца. Я хитроумный казнократ. Короче говоря, никто себя плохим не считает. Если смотреть по тому, что люди думают о себе самих, мы увидим огромное количество хороших людей, которых почему-то окружают сплошные сволочи. При этом каждая из этих сволочей внутри думает точно так же, что именно она пушистик, а все вокруг мурло. Откуда же такое извращение восприятия? Лев Толстой однажды написал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Перефразируя, можно сказать: «Все хорошие и счастливые люди похожи друг на друга. Каждый плохой, несчастный, плохо несчастен по-своему. И все хорошее в себе мы отлично видим. И еще отлично видим, когда этого хорошего нет у соседа. Сосед тоже видит в себе хорошее, и что этого хорошего нет у нас. Например, я честный, но бука и зануда, а сосед – рубаха-парень, но врун и раздолбай. Мы, конечно, друг друга считаем плохими людьми, вполне себе справедливо. Но даже если я зануда гораздо сильнее, чем сосед-врун, я это вряд ли замечу. То есть, как полагается, мы отлично видим сучок в глазу ближнего и не видим собственного бревна. Заставить себя переключить этот режим восприятия не так-то просто. Я отлично помню момент, когда начала это делать. И это перевернуло мои отношения с людьми. Заставить себя попристальнее смотреть на хорошие качества людей и на собственные ошибки – это как первый раз узнать, что существует система исчисления, где дважды два не равно четырем. Я плохая, это ж с ума сойти. Это я-то умница, добряшка, няшечка и оригиналка. Это я плохая? Стоило просто немного допустить для себя этот вариант, как эта идея раздавила мои представления в мелкую крошку и позволила понять и увидеть много интересного вокруг себя. Как будто вытаскиваешь из глаза бревно, которое закрывало половину обзора.
1: Дарья Косинцева.

0: меня.
1: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих.

0: Библейские чтения.
1: Всех приветствую. Уверовав в Бога, мы задаемся вопросом, к чему нас призвал Бог? В своем первом послании к Фессалоникийцам 4:7 апостол Павел говорит о призвании, которое касается каждого. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Бог призвал нас не для того, чтобы мы просто избежали ада, а призвал нас к совершенно иному качеству жизни. Здесь резкий контраст. Не к нечистоте, но к святости. Что значит нечистота? В контексте этой главы Павел говорит о блуде, страстных желаниях, и это попытка строить отношения по законам этого падшего мира, использование других для своего удовольствия. Это грязь, которая пачкает душу. Что значит святость? Это не просто хорошее поведение. Бог говорит: «Я спасаю тебя для того, чтобы ты принадлежал только мне». Мы призваны быть другими, отражать чистоту Бога в этом мире. Если я продолжаю жить в нечистоте, я отвергаю саму цель своего призвания. Иду против течения Божьей благодати. Фессалоникийцы жили в портовом городе, где культ плоти, блуда, разврат были нормой их жизни и также частью языческих ритуалов. В этот мир, где люди не знали Бога, врывается голос апостола: «Вас позвали не для того, чтобы вы остались в этой грязи. Вас позвали к святости». Это отделенность для Бога. Мы часто думаем: «Но я же спасен по благодати, Господь милостив». Да, это истина. Но благодать учит нас тому, что мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, должны жить целомудренно и праведно. Если вы призваны, вы не имеете права жить, как живут не знающие Бога. Этот стих показывает неразрывную связь между божественным призванием и нравственным преображением человека. Павел четко связывает это воедино. Распутство и нечистота – это удел тех, кто не знает Бога. А вы знаете, поэтому живите свято. С вами был пастор Александр Золотов, Церковь «Сила благодати».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: вам не надоело, что нас все постоянно поучают и говорят, как мы должны жить? Я не говорю о том, когда люди действительно являются учителями, делятся знаниями, опытом, обучают тех, кто обращается к ним за словами мудрого наставления. Но в современном мире и в христианском, и в нехристианском стало очень много людей, которые знают, как жить. Кругом тренеры и тренинги, коучи и спикеры. Ты не просишь, а тебе уже все расскажут, как стать счастливым, как построить отношения, как привлечь успех, как идти за мечтой и достать уже с неба звезду. И очень часто такие наставники – это совсем молодые люди, которые совершенно уверены в том, что познали истину в последней инстанции и готовы, иногда бесплатно, но чаще за какую-то плату, научить всех желающих секретам своего успеха. Неуважение к авторитетам, самоуверенность – это все признаки подросткового максимализма, но никак не мудрого наставничества. Сократ когда-то сказал, что знает только одно – что он ничего не знает. В Библии сказано: «Немногие становитесь учителями», а Иисус призывает нас: «Научитесь от Меня». Так что давайте помнить об этом и учиться у Него, а не поучать окружающих. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
2: Падает снег на притихшую землю, замерзшие яблоки на ветвях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда правитель спросил их:
2: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
1: Они сказали:
3: «Барабу!»
1: Пилат говорит им:
2: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
1: Говорят ему все:
3: «Да будет казнено!»
1: Правитель сказал:
2: «Какое же зло сделал он?»
1: Но они еще сильнее кричали:
3: «Да будет казнено!»
1: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
2: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!»
1: И, отвечая, весь народ сказал:
3: «Кровь его на нас и на детях наших!»
1: Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса бив, предал на распятие.
4: Свободное радио. Держим курс

0: Воронкова Ольга. Бог нужен всем, и бедным, и богатым, бомжу, что поселился под мостом. Все потому, он любящий и святый, и только им мы дышим и живем. Бог нужен добрым, злым и равнодушным, ведь без него у жизни смысла нет. Когда вопросы мучат наши души, лишь только Бог дает на них ответ. Особенно Бог нужен, когда дети вдруг заболели или у них беда. Ты понимаешь, что никто на свете тебе помочь не сможет. И тогда бежишь к Отцу Небесному и горько тыкаешься пред Ним в грехах своих и просишь: «Накажи меня, но только спаси, сохрани детей моих». Бог нужен всем живущим на планете, ведь на кресте Он умер за людей. Нет никого на этом белом свете, кто мог бы полюбить тебя сильней.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет! С вами Свободное радио. Говорят, у среднего человека ежедневно возникает 70 тысяч мыслей, и далеко не все из них одинаково полезны. Следите за тем, какую информацию вы потребляете, и лучше слушайте Свободное радио. Тут точно безопасно.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать — вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь.
2: Свободное радио.
3: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Признание. Немецкая девушка зарабатывала на жизнь себе и своим родителям уроками и игрой на фортепиано. Желая привлечь клиентов, молодая пианистка выдавала себя за ученицу Ференца Листа, знаменитого венгерского композитора и музыканта. Шло время, и вот однажды в их город с концертом приехал сам Ференц Лист. Девушка испугалась, ведь теперь ее обман обнаружится, и тогда они с родителями могут остаться без куска хлеба. Что же делать? Остается только одно. Набравшись храбрости, наша пианистка отправилась к Листу и со слезами на глазах призналась во всем, что она делала. Великий композитор внимательно выслушал исповедь, после чего попросил плачущую девушку показать ему свои музыкальные способности. Немного успокоившись, пианистка начала играть. Несколько раз по ходу игры Лист останавливал ее, чтобы указать на ошибки и дать пару важных советов. «Что ж, моя дорогая», — сказал он, когда музыка стихла, — «теперь вы действительно вправе называться моей ученицей. И еще, я приглашаю вас принять участие в предстоящем концерте. Можете рассказать всем своим знакомым, что первую часть концерта играть будете вы, а вторую — ваш учитель Ференц Лист». В Библии для нас есть такое обещание: если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Даже если мы только назывались христианами, но на самом деле не были настоящими Христовыми учениками, никогда не поздно стать таковыми. Достаточно лишь раскаяться и от всего сердца обратиться к Христу. А уж Он со своей стороны будет только рад стать нашим учителем и другом.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Кому-то устал от невзгод и приключений и хочет сытой стабильности. А кому-то она хуже золотой клетки, и он выходит на поиски нового опыта. Как бы там ни было, обычно мы всегда остаемся недовольными. Давайте поблагодарим Бога, в каком бы жизненном моменте мы сейчас ни находились. В любом случае, это отличное основание для правильного взгляда на все происходящее.
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 12 июня 1595 года датировано соборное послание к папе Клименту VII, под которым свои подписи поставили митрополит Киевский Михаил, епископы Полоцкий, Луцкий, Владимирский, Перемышльский, Львовский, Холмский и Пинский, а также Кубринский архимандрит. Высшее духовенство западнорусских земель обратилось к папе Римскому с просьбой принять их под свое крыло, заключив унию, с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов при подчинении церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков. Согласно артикулам, киевский митрополит должен был сохранить право ставить епископов западнорусской митрополии без вмешательства Рима, а польский король должен был способствовать утверждению власти епископов над паствой, подчинить им приходское духовенство, школы, типографии и братства и добиться уравнения в правах католического и униатского духовенства. Таким образом, западнорусские епископы стремились заручиться поддержкой римско-католической церкви в своих конфликтах с паствой, надеясь, однако, получить автономию как по отношению к Риму, так и по отношению к светским властям. Ряд статей предусматривал запрет перехода из унии в католицизм, превращение православных храмов в костелы, принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков. Западнорусские архиереи рассчитывали, что отношения с Римом будут строиться по образцу отношений с константинопольскими патриархами, которые не вмешивались во внутреннюю жизнь киевской митрополии. На католиков западнорусские архиереи, даже приняв решение подчиниться Риму, продолжали смотреть как на приверженцев иного исповедания. В результате этого в следующем, 1596 году, была заключена Брестская уния. При этом противниками унии была сохранена православная церковная организация, что обусловило параллельное существование двух киевских митрополий – греко-католической и православной. След в истории.